0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу #трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

0: идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе. От завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru
2: 150 рублей и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте gorafit.ru.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212 90.

0: Вредная реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
8: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо поднывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
11: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Рекорд. Погода.
1: Сейчас будет чуть-чуть неприятно, а потом опять приятно. Прогноз погоды на сегодня, по данным Яндекс.Погоды, температура сегодня практически не поменяется, как сейчас, так и будет около 13 градусов. И синоптики обещают нам в течение дня дожди, местами сильные. Все, дальше к приятному переходим. Салово облаком, это я музыкальными планами делюсь, классику Avicii услышим и Mo Black, Я Море, такая относительно недавняя обновочка, а потом Мега Утро с 7 до 11, где много розыгрышей, в том числе и мы расскажем о новой игрушке в преддверии дня рождения первой танцевальной в Самаре.
2: Реклама. Обычный день, если ты не в Супре.
3: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 08 30.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
5: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
6: Застройщик «Осы» «Закаспитал». Проект декларация на сайте наш.ком.рф. Подкупы принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 миллионов 755 тысяч 400 рублей. Машина места 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяч рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсиенко, 46. Телефон 8

0: 8 746 212 0101.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90.
2: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
4: 22

года за 22 года. Прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Самарскому рекорду 22. Запрещено для детей.

0: 101,5. Для детей старше 12 лет. Утро! На рекорде.
1: Я не знаю, наступила ли у тебя стадия принятия осени, может быть, отрицание пока что, может быть, действительно принимать еще пока рановато, потому что еще потепление нас ожидает, там, бабье лето, ну, наверное, да, а в любом случае рекорд поможет тебе принять осень такой, какой она есть, и даже полюбить ее, потому что именно этой осенью мы отмечаем день рождения. Радио Рекорд Самара, 22 года уже в эфире, 20 ноября отмечаем в ивент-холле «Сигнал», на грандиозную вечеринку устраиваем с 9 вечера до глубокой ночи, самый громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов рекорда из Питера, диджея Фила, MC Жана. Мероприятие запрещено для детей. Готовимся к данному событию. Ну и в течение осени, помимо других каких-то игрушек, у нас будет специальная игра, где ты можешь выиграть приглашение на наш день рождения. Уже с понедельника тебе нужно попасть в эфир и продолжить панч дедушки, да, одну из шуток, которую постоянно ты слышишь в эфире. Ну, тут либо ты действительно слышал, либо будешь доверять как-то своей фантазии, да, юмором своим поделишься. Ну, неважно, какой юмор у тебя, главное, чтобы ответ был верный. Подсказки так или иначе публиковать будем в наших информканалах, телеге и Макси, ну, естественно, в эфире подсказки, правильные ответы, эти самые шутки звучат по ходу дня. Игрушка для детей старше 12 лет. Если не хочешь ждать данного розыгрыша, вообще, когда тебе улыбнется удача, то... по первым ценам билеты можешь уже покупать самостоятельно. Как я уже сказал, помимо этой игры много чего у нас впереди. Но самое главное, у нас много музыки. Медуза, Don't Wanna Go Home. Далее, хит от Эбин, Hollow. Услышим трек «Будильник» от Afrojack, Lucas & Steve. Новиночка «Барабаба». Скоро-скоро. И прямо сейчас Эйв. Я Сергей Шенко. Желаю тебе доброго утра, отличного настроения при любой погоде. Это Рекорд Дэнс Радио.
2: Празднуем день рождения радио.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Прогноз астрологов на сегодня. Овны, прекрасный день, чтобы исправить старые ошибки, наладить отношения с коллегами. Тельцы, не берите на себя чужую работу, сегодня вам хватит и своих собственных задач. Близнецы, звезды обещают вам удачу в любовных поездках и решение каких-то дорожных вопросов. Раки, постарайтесь провести этот день без лишней суеты, действуя строго по графику. Львы, окружающие охотно поддержат ваши идеи, если вы поделитесь ими открыто. Девы, благоприятное время для того, чтобы разгрузить вечер и лечь спать пораньше. Весы, день принесет неожиданную подсказку в деле, которое долго стояло на месте. Скорпионы, проявите аккуратность с деньгами. Сегодня лучше отказаться от спонтанных трат. Стрельцы, ваши слова будут иметь особый вес. К вашему мнению сегодня прислушаются. Козероги, отложите важные разговоры на завтра. Утро может показаться слишком сумбурным. Водолеи, отличный момент для того, чтобы навести идеальный порядок в личных вещах. Рыбы, положитесь на логику. Сухой расчет сегодня поможет принять правильное решение. Переслушать можно гороскоп в телеге Макси, прочитать в группе ВК нашего аккаунта «Радио Рекорд Самара».

кстати, уже мы рассказали тебе о том, что я рассказал тебе о том, что у нас новая игра начнется в преддверии дня рождения. Будем приглашение на нашу вечеринку тебе дарить. На нашей вечеринке будет еще и сюрприз, помимо того, что все будет круто, здорово, драйвово. Но обо всем по порядку. Пока что то, с чего начинается любой день у нас, какие бы игрушки ни происходили, какие бы проекты мы ни устраивали, In The Mix, все начинается с него. И с кофе, да, утро начинается с кофе и с In The Mix. С кофе в In The Mix, я бы так сказал. Ставлю сейчас 15 секунд на подборку с треков, надо бы их пересчитать и отправить количество в личку в телеге, либо в личку ВК, и сразу троим подарю по двойному приглашению на абсолютно любой кофейный напиток, по-любому вкуснейший кофе, в любой из кофеин Мозаик Кофе Инти. Давай считать.

0: Варианты такие: 5 или 7. Тут треков было, отправляй пятерку, либо семерку в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно. Главное тебе оказаться 10, 20 и 30. Но тут от тебя ничего не зависит. Дело случая. Вот кому этот случай улыбнулся, узнаем скоро. Пиши, отправляй 5 или 7 в личку телеги, либо в личку ВК.
1: Рекорд. Погода.
0: Ну, следующие, конечно, числа, цифры не особо радуют. Сегодня около 13 градусов, всего лишь по данным Яндекс.Погоды, как и сейчас. И синоптики обещают нам дожди. Ну, а следующие буквы, имена порадуют однозначно. Ну, и звуки потом, да, впоследствии. Впереди у нас, совсем скоро мы послушаем Benassi Brothers, Hit My Heart, классика Abin Hollow. Ну, и классика в новом виде, The Beat Is Rocking, вот-вот.
1: Мы стали старше, серьезнее. Дела, встречи, ответственность. Но стоит знакомому треку ворваться в динамики, и внутри вспыхивает тот самый огонь. Мурашки по коже. Мы все те же. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Мы просто очень хотим вас увидеть. Тех, кто слушал Рекорд в самом начале. И тех, кто открыл его для себя не так давно. Приходи и зажги, как в старые добрые. Или покажи, как это делают сейчас. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Выиграй свои билеты на праздник. Несколько раз в день. По сигналу. Попади в эфир и верно продолжи пенч. Одну из шуток в эфире первой танцевальной. Подсказки, верные ответы ищи в информканалах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
3: Празднуем день рождения радио.

0: Рекорд in the mix.
1: Наш кофе, который мы разливаем на рекорде, бодрит дважды. Сначала, когда ты его выигрываешь, а потом, когда, собственно, пьешь, пользуешься приглашением в Mosaic Coffee & Tea. Сразу троим мы с утра пораньше дарим по двойному приглашению на абсолютно любой кофейный напиток, в любой из кофейных Mosaic Coffee & Tea, куда можно отправиться в любое время. Сейчас подводим итоги. Разыгрываем каждый мегутро в начале мегутро. Все начинается именно с разминки индемикса. Так, 15 секунд подборочки из треков. Нужно было посчитать композиции, да, и нужно было, по идее, насчитать либо из моих вариантов выбрать 7 и отправить семерочку. Вовремя это сделали у нас, внимание, Полина Семенова, Александр Карпов и Илья Фролов. Полина, Саша, Илья, поздравляю и желаю приятного кофепития. Желаю тебе доброго утра, отличного настроя, бодрого настроя, несмотря на погоду, несмотря на то, что надо опять работать, возможно, ты не выспался. Исправляем все это, заряжаем тебя.

0: Рекорд. Новости.
1: К 2030 году число молодежи в Самарской области вырастет на четверть. Об этом сообщил министр науки и высшего образования региона на оперативном совещании в правительстве Самарской области. По прогнозам, численность возрастной группы 15-24 увеличится с 14,5 до 18,5 миллионов человек по стране. При этом на одного безработного приходится 28 вакансий, а уровень занятости в этой возрастной группе составляет 25%. Скорый поезд Самара-Кисловодск будет курсировать круглый год. Он отправится из Самары 28 октября, из Кисловодска 29. Поезд будет ходить раз в 4 дня, останавливаясь в Сызрани, Пензе, Ростове-на-Дону, Армавире, Минводах, Пятигорске и Сентуках. В августе 2026 года Самарская область заняла 10 место среди регионов Российской Федерации по количеству самозапретов на кредиты. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. За месяц его установили почти 15 тысяч жителей. Еще больше новостей в Макс-канале и в Телеграм «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
12: Празднуем день рождения радио.

0: Ну и в финале часа, конечно, в начале мегаутра мы тут проясняем ситуацию, когда ты проснулся, недавно, давно ли уже, ну, в принципе, это не так уж и важно, но мы за твою внимательность, либо за твою интуицию, я уж не знаю, что проснулся первым, дарим вкусные подарки. Сейчас подарю приглашение на кофе плюс десерт от Горожанина, это новое местечко на набережной, можно будет сходить, уж тем более, если распогодится, а распогодится однозначно, приглашение на двоих в любое время. Может туда отправиться, пока снег не выпал, конечно. Сейчас разыграю, просто спрашиваю, какой из двух треков был в этом первом мегаутреннем часе. Ставлю два фрагмента, выбираю первый либо второй, отправляю цифру 1 либо цифру 2 в личку телеги либо в личку ВК. Поехали, первая тема, первый вариант. Вариант номер 2. Обе композиции постоянно звучат, но только одна была в этом часе. Какая? Первая либо вторая? Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре 13 градусов, по данным Яндекс Погоды, днем столько же и дожди. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 6 баллов. Движение затруднено на Новосадовой от Советской Армии и до Оврага. Сложности проезд занимает около 15 минут на Московском шоссе. От дальней улицы и до, ну, в общем, такое плотное движение до Ташкентской, также от самолета до 22-го партсъезда. Дальше тоже плотничком и пробка еще после Революционной до Луначарского. Революционная от Подшипниковой до Дыбенко, от Дыбенко до Московского шоссе. Проблемы на улице Авроры от Аэродромной до Гагарина, там ДТПшка, кстати, на Советской Армии. Есть сложности от Дыбенко и до улицы Марис Тореза, тоже проблемки. В обратку тоже от стороны промышленности до улицы Дыбенко плотничком на 22-м перед Заводским шоссе. Ну, но вокзальная между Москвой и Новосадовой — это обычная история. Будь аккуратен.
1: Реклама. Скажите «а»?
2: А.
1: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
3: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
5: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
6: Застройщик «Осы» заказ капитал. Проектная декларация на сайте наш.ру.рф. Подкупы принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 миллионов 755 тысяч 400 рублей. Машина места 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяч рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов.
7: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
8: Битва поколений.
7: Это новый вызов.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
10: Мы не ждем идеальный момент, мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Празднуем день рождения.

0: Так, ну и подводим итоги еще одной игрушки. И я приветствую вас, Александр, в эфире. Прям только-только перед выходом дозвонился до него. Саш, привет еще раз. Доброе утро. Уже
1: да,
0: так
1: привет,
0: нормально.
1: Привет, привет.
0: Так, ну позвонили тебе. Так, с пылу жару прям сразу в эфир идешь. Правильно вовремя ответил. Ранее по итогам часа спрашивал, какая же тема была. Первая либо вторая. Два варианта ставил. Какую ты выбрал?
1: Первый.
0: А ты вот угадал, либо то недавно присоединился, либо уже давным-давно слушаешь и все уже...
1: Рекорд давно слушаю, но, честно, дочку вез в школу, о чем-то своем думал, и поэтому угадал.
0: Ну, я и спрашиваю, в принципе, про именно про это утро. А, кстати, как давно, если уж на то пошло, раз уж эту тему затронул?
1: 7 часов утра слушаю.
0: А вообще, ты сказал, давно слушаю. А, ты имеешь в виду сегодня 7 утра? А
1: сегодня,
0: вообще,
1: да.
0: Вообще, у нас просто день рождения, мы такие вопросы задаем немножечко.
1: Слушай, ну лет 20, наверное, слушаю.
0: 20? Слушай, ну смотри, да. Прям, ну круто. 2 года у нас было на раскачку, видимо, чтобы тебя зацепить, потому что нам-то 22. Сань, ну я тебя поздравляю. Ты, собственно, этим утром забираешь приятный бонус. Хорошего тебе дня, хорошего вторника. Ну а мы идем дальше. Собственно, переходим в следующую музыкальную, а там много всего. Утро.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: А мы, между прочим, начинаем розыгрыш приглашений на праздник в честь дня рождения Радио Рекорд Самар. Точнее, мы начинаем тебе рассказывать о том, что мы начинаем розыгрыш приглашений на праздник в честь дня рождения Радио Рекорд Самар. С понедельника будет уже игра, а 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал» пройдет вечеринка с 9 часов, ну, с 21.00 до глубокой ночи. Самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней от Фила, Жана и не только. Мероприятие запрещено для детей. С понедельника по нашему «Сигналу» попадай в эфир. Продолжи пан-дедушки, да, одну из шуток, которые постоянно у нас звучат в эфире. Но тут, знаешь, либо пан, либо ты, ну, как бы, не пан, да. То есть ты слышал и знаешь, ну, или доверяй своей фантазии, своему чувству юмора. Ну, какое бы у тебя чувство юмора не было, нужно именно теми словами продолжить, что и дедушка, да, шутит у нас здесь на рекорде. Подсказки будем публиковать некоторые в наших информ-каналах, в Максе, Телеге. Ну, и, конечно же, само собой, панчи встречаются по ходу дня у нас здесь. Игрушка для детей старше 12 лет. Ну, а если ты не хочешь ждать, когда начнется розыгрыш, вообще гадать, улыбнется ли тебе удача, уже сейчас можешь купить билеты по первой цене. В этом части послушаем мы Divax Lowdown.

0: сейчас Алё Фарба. Ну и помимо музыки в этом часе также еще рубрика «Засада». Выясняем, где патрули ДПС и сложности на дорогах. Пиши в телеге Макси под постами «Засада». Ну и трэш-пати не за горами. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра.
1: Празднуем день рождения.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Прогноз астрологов на сегодня. Овны, прекрасный день, чтобы исправить старые ошибки, наладить отношения с коллегами. Тельцы, не берите на себя чужую работу, сегодня вам хватит и своих собственных задач. Близнецы, звезды обещают вам удачу в любовных поездках и решение каких-то дорожных вопросов. Раки, постарайтесь провести этот день без лишней суеты, действуя строго по графику. Львы, окружающие охотно поддержат ваши идеи, если вы поделитесь ими открыто. Девы, благоприятное время для того, чтобы разгрузить вечер и лечь спать пораньше. Весы, день принесет неожиданную подсказку в деле, которое долго стояло на месте. Скорпионы, проявите аккуратность с деньгами. Сегодня лучше отказаться от спонтанных трат. Стрельцы, ваши слова будут иметь особый вес. К вашему мнению сегодня прислушаются. Козероги, отложите важные разговоры на завтра. Утро может показаться слишком сумбурным. Водолеи, отличный момент для того, чтобы навести идеальный порядок в личных вещах. Рыбы, положитесь на логику. Сухой расчет сегодня поможет принять правильное решение. Переслушать можно гороскоп в телеге Макси, прочитать в группе ВК нашего аккаунта «Радио Рекорд Самара».

0: Засада на рекорде.
1: 8.18, и читаю твои сообщения, которые уже поступили о засадах прямо сейчас. Пиши, где сложности на дорогах какие-то, где патрули ДПС, где с особым рвением ПДД надо соблюдать. 16 километр светофор не работает. Вот здесь такая информация. Пост моя. Ну, здесь некоторые в личку написали пост Мехзавод. Димитрово Солнечная, Гагарина, Аврора, ДТП по направлению в центр. Здесь вот Дмитрий написал, Елена написала, что по направлению в радиационной тоже заметила, приметила, сообщила. Гагарина 22-го. Где Роснефть, самарские автомобили дублер. Тоже такая информация у нас имеется в наличии. Пиши в Максе в телеге под постом засада, либо в личку телеги, в личку ВК. Сообщай, делись. Ну и, конечно, будь аккуратен на дорогах.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: На улице 12 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем 13. И дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение затруднено. Москва от Кирова до 22-го партии съезда едет минут 20. Дальше тоже плотное движение. После революционного до Луначарского тоже затор. На Новосадовой в районе Советской армии в центр скапливаются машины. Еще от Масленкова до Оврага. Масленку от Мичурина до Новосадовой. Революционная от Подшипникова до Москвы. Дыбенко до Москвы. Также стороны аэродромной до Гагарина. На Гагарина, кстати, перед улицей Аврора в центр машины скапливаются из-за ДТПшки, о которой ты сообщаешь. Аврора от аэродромной до Дыбенко плотничком. На Нововокзальную от Мирной до Новосадовой. От Новосадовой до Москвы. Старозагоры перед Нововокзальной, перед Советской армией, Карл Марса перед Советской армией, Советская армия перед Москвой с двух сторон и перед Новосадовой. На Кирова от Старозагоры до Мирной тоже очень плотное движение. Ну и стоит еще отметить всю Москву от Дальней до Ташкентской, тоже до Димитрова даже, тоже такое плотное очень движение. Будь внимателен!
0: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Но... Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
7: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале Ю.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Скажите «а»?
12: «А»?
11: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
13: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Фронт Сити, 211-06-05. Время быть заметным.
16: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
17: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
18: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
10: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
12: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
1: Ну, а раз продолжается... Продолжается подготовка к празднованию 22-го дня рождения «Радио Рекорд Самара». 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Праздник с 9 вечера до глубокой ночи. Самые главные танцевальные хиты за 22 года. И, конечно, актуалочка наших дней. Для тебя сыграет диджей Фил, МС Жан. 5 часов музыки, общения, незабываемых эмоций, там, не знаю, ностальгии, подарков. Все это будет. Присоединяйся к нам. Тоже с тебя некая подготовочка должна быть. Освободи дату. 22 ноября. Это будет пятница. Ну и успей купить билеты по первым ценам на Кассир.ру. ООО Кассир.ру. Национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Мероприятие запрещено для детей. Мы тебя очень-очень ждем.
12: Празднуем день рождения.

этот и другие главные хиты рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Самарскому рекорду 22. Запрещено для детей.

0: Рекорд. Новости.
1: 8:33 на часах. В Самарском аэропорту наблюдаются задержки рейсов. Курумыч временно закрыт из-за беспилотной опасности, о которой объявили этой ночью. Пока что информации об отбое не было. Иван Носков вошел в топ-3 рейтинга самых упоминаемых СМИ глав столиц субъектов Приволжского федерального округа. Список построен по российским СМИ на основе базы системы медиалогия, которая включает 111 тысяч источников. Это ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет. О хоккее. Вчера «Лада» уступила «Северстали». А хоккейный клуб ЦСКА ОС после ничейного счета уступил «Дизелю» в серии послематчевых бросков. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Напомню, там же ты пишешь, где засады, сообщения, которые от тебя я озвучиваю по ходу мега-утра. Пиши под постами специальными в комментариях, либо в личку телеги, либо в личку ВК отправляй сообщения. И будь аккуратен на дорогах. «Радио Рекорд Самара», подписывайся.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или ОКЕЙ от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
8: Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-дефис-моторс.ру».
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
6: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».

0: Мега-утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.44 в Самаре. Я бы сказал, что необычный выпуск рубрики Трэш-пати. Сейчас будет, ну, вообще про каждый выпуск, можно так сказать. Потому что разные неформатные треки мы ставим здесь. Но самые главные критерии, какие темы попадают в рубрики Трэш-пати. Мы можем поставить все, что угодно. Все, это все, что нужно знать о рубрике Трэш-пати. Все, что угодно.

обычная песня, что ее поставили. Ну, во-первых, да, мы можем поставить все, что угодно. Во-вторых, вот обязательно об этом напиши. Обязательно об этом напиши, потому что это важно. Сегодня у нас, наверное, больше эксперимент даже будет. Композиция просто завирусилась в интернете. Я думаю, ты ее даже слышал, если периодически всякие там тиктоки листаешь, видосики смотришь. Если не слышал, то вообще будет интересно, как ты на нее отреагируешь. Достаточно такая песня с душком хейта в интернете. Ну, в общем, давай слушать. Вот если покажется обычно, это очень важно. Об этом тоже напиши. Если ты ее слышал, тоже напиши, там что как. Если впервые слышишь, да, и что-то в ней такое найдешь, такое эдакое, хорошее или плохое, неважно, тоже напиши. В личку телеги, в личку ВК пиши обязательно. Я все твои сообщения буду читать в конце трека. Ну и, конечно, можно будет получить пару билетов в кино за правильный ответ на вопрос. Поехали! Рубрика «Трэш-пати», ну, необычный выпуск, вот честно.

0: всегда.
1: Просто сегодня, как никогда, очень интересно, что ты напишешь. Я рядом.
0: Не видя, почувствуешь, это я.
2: Это трэш-пати на рекорде.

какую-то пояснительную бригаду сюда, в студию, но боюсь, не надо даже делать, даже если ты впервые слышал этот трек, и пояснять, в чем прикол этой композиции, я не буду. Да, я лучше просто почитаю твои комментарии, и все, кто знает, о чем я, все поймут, почему я не буду дальше ничего говорить. Классный трек, слышал его уже, вот Рифат написал дальше. Это не трэш-пати, со смайликами, Танюшка написал, нормальная

шутки написал Венера, он тоже со смайликами. А мне нравится, пишет Ольга. Так, прикольно, особенно бит, пишет Сергей. Слышал и не раз от Виталия. В эфир ее, пишет Виталий. Так. Сейчас посыпется сообщение, что круто, нравится, зашло, пишет Алексей. Алексей, так и есть. Сердечки тут в большом количестве приходят. Ну вот здесь комментарий такой. И Ишки, надеюсь, не заменит живых исполнителей. Ну да, давайте да, поясним, что искусственный интеллект, да, этот трек, собственно, написал, озвучил, и все такое. Ну и различные споры, конечно. В интернете какие споры? Давай я не буду уже писать. Здесь вот одно сообщение промелькнуло, что за споры. Так, только вчера вечером искал ее, пишет Павел. Павел, ты ее нашел. Уже неделю слушаю, мне зашла. Вот здесь вот тоже комментарий. Хорошая тема. На раз. Написал нам Андрей. Все, наверное, до этого тогда закругляемся. Я все понял. Мы должны были поставиться для галочки, посмотреть, как ты отреагируешь на эту тему. Потому что, ну, реакция какая-то такая полярная в интернете. Если ты не знаешь, ну и не знай об этом. Просто, не знаю, слушай, если она тебе понравилась.

0: не слушай, если не понравилось. Теперь, наверное, вопрос просто по тексту задам и все. Пиши в личку телеги, в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно. Ну и, собственно, получай пару билетов в кино. Скажи, пожалуйста, сколько лиц упоминалось данной композиции? Там вот прям говорилось, да, среди там столько-то лиц друг другу мы с тобой нашли. Сколько? Среди сотни лиц, либо тысяч. Напиши 100, либо 1000. Вот 100, либо 1000. В личку телеги, либо в личку ВК. Не знаю, как ты внимательно слушал. Ну, попытайся угадать. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Все, особенный выпуск рубрики «Трэш-пати» завершился. Теперь особенный прогноз погоды. Ну, он такой, какой-то со знаком минус. Особенный плюс 12 сейчас в Самаре, по данным Яндекс погоды, ну, 14 максимум, на который можно сегодня рассчитывать. И еще можем рассчитывать с тобой на дождь, еще можем рассчитывать с тобой на небольшой дождь и на сильный дождь. В общем, на разные виды интенсивности дождя. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 7 баллов. 7 баллов! Уже, походу, мы скоро будем привыкать к этой отметочке. Серьезные пробки в городе очень. На Нововокзальный, на Нововокзальный, это не Москва, а не Новосад, Нововокзальный, от Нагорной до Новосадовой едет полчаса. На Кирова тут перед самолетом тоже от Старозагора начинается и тоже до Демократической улицы стоим. Также на Кирова от Старозагора до Мирной, вот на Нововокзальный чуть посвободнее в этом направлении. На Москве проблемы от самолета и до 22-го партиезда, также от Революционной до Масленникова. От Мичурина до Киевской улицы, также от Революционной до улицы Самфировой, ну, такое плотное движение. Революционной от Подшипниковой до Гаражной, Дыбенко до Москвы, на Масленниково от Московского, что ли, в сторону Новосадовой. Так, ну, Новосадовой тоже не пустует, от Аменевой до Загородного парка проблема, а также от Ленина до Оврага тоже плотничком. Авроры от Аэродромной до Дыбенко, Гагарина от Авроры в сторону Московского шоссе, Тухачевского в центр у нас тормозит. Ну, что отметить еще? Ну, все, наверное, самое крупное озвучил. Будь аккуратен, внимателен. И слушай рекорд. Дивак и Slowdown. В продолжении Мегаутра.
1: Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: ЖК «Уют-парк». Готовые квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Ключи сразу. Звони 331-3000. Застройщик АО СЗ «Кошелев проект Самара». Дом сдан. Подробности на сайте кошелевпроект.ру.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 22.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры в ЖК «Ласточка» в Самаре. Красивый вид на парк и город, просторы, тишина, дома. Все это часть вашей повседневной жизни. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Акции действуют с 1 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Застройщик, организатор акции, ОСЗ «Каскад Девелопмент». Скидка в размере 300 тысяч рублей от стоимости квартиры предоставляется при заключении договора участия в трём строительстве трёхкомнатной квартиры, расположенной в строящемся объекте недвижимости. Не суммируется с другими акциями и предложениями застройщика. Подробная информация об организаторе акции, условиях ведения, количества и перечень квартир, участвующих в акции на сайте vk.lasточка.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта, 18+.
6: Самая большая телесемья.
7: Мы выполнили свой долг родителей.
8: Посидим сегодня в тишине.
6: Возвращается с новой миссией.
9: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
6: Пожить с внуками, сыграть свадьбу детей и не разорить.
10: Я придумал 7 идей для нашего нового бизнеса.
6: Знакомо?
11: Маш, со мной это больше не пройдет.
10: Пройдет.
11: Ты что сказал, Маш?
6: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители, родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
12: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
13: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
14: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
15: Прорвемся.
14: Грязное стекло и фары?
15: Ерунда.
14: Гололед?
15: Выкрутимся.
4: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
16: Радио «Рекорд Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на кассир.ру. Запрещено для детей.
17: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
18: Реклама в Самаре 212-99-90.
19: Празднуем день рождения.

эдакие композиции. А иногда даже, несмотря на то, что сама рубрика особенная, бывают еще и особенные выпуски. Как сегодня, например, с такими какими-то такими треками. Ну, я не буду сейчас останавливаться на композиции. Если что, в Макс в телеге ВК опубликовали. Вопрос был по тексту, подводим итоги уже. Там по тексту было, среди какого количества лиц друг друга нашли, там, возлюбленные. Среди тысяч лиц, на самом деле, давал варианты, да, 100 тысяч. Тысяч, не все верно ответили, но многие. Верно вовремя Вероника у нас прислала ответ, своевременный и верный. Вероника, последние цифры номера мобильника 2687, 2687. Вероника, поздравляю тебя, билет в кино тебе дарю. Остальные ждем другие игрушки, их очень-очень много. Ну и, кстати, запускаем плюс одну уже вот-вот.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Мы стали старше, серьезнее. Дела, встречи, ответственность. Но стоит знакомому треку ворваться в динамике, и внутри вспыхивает тот самый огонь. Мурашки по коже. Мы все те же. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Мы просто очень хотим вас увидеть. Тех, кто слушал Рекорд в самом начале. И тех, кто открыл его для себя не так давно. Приходи и зажги, как в старые добрые. Или покажи, как это делают сейчас. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей. Выиграй свои билеты на праздник. Несколько раз в день. По сигналу. Попади в эфир и верно продолжи панч. Одну из шуток в эфире первой танцевальной. Подсказки, верные ответы ищи в информканалах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Да-да-да, мы скоро уже начнем разыгрывать билеты на день рождения. Рекорд, ну, количество билетов, конечно, в розыгрышах ограничено, поэтому можно и не дожидаться, можно сделать нам подарок и прийти, уже приобрести, тем более сейчас первые цены у нас. 20 ноября в Ивент Холле Сигнал. Ну, и так вот, к слову, да, продолжение ролика. Теперь о других словах, и, возможно, сегодня я буду их произносить неверно, да, какие-то слова, с неправильными ударениями и так далее. Сегодня Международный день грамотности, и решил тебя спросить, неверные произношения или написание каких слов раз тебя раздражает. Вот давай ты расскажешь об этом, прям вот, ну, прям бесит. Вот что, пиши в комментариях в телеге в Максе под опросами, либо в личку в телеге, в личку ВК. В Международный день грамотности выясняем написание, либо произношение, особенно, наверное, произношение, каких слов фраз тебя раздражает. Дальше, надеюсь, везде сейчас ударение правильно поставлю, мы слушаем The Second Voice. Ну, тут, конечно, сложно было неправильно ударение поставить. Далее, Afrojack. Скоро-скоро Клуни, Good Girl.

0: чтением твоих сообщений займусь уже прям через несколько минут, ну а через прям несколько минут у нас игра «Я не местный, не пропускай». Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 9 часов и 9 минут, почти 10. Овны, прекрасный день, чтобы исправить старые ошибки, наладить отношения с коллегами. Тельцы, не берите на себя чужую работу, сегодня вам хватит и своих собственных задач. Близнецы, звезды обещают вам удачу в любых поездках и решении дорожных вопросов. Раки, постарайтесь провести этот день без лишней суеты, действуйте строго по графику. Львы, окружающие охотно поддержат ваши идеи, если вы поделитесь ими открыто. Девы, благоприятное время для того, чтобы разгрузить вечер и лечь спать пораньше, как мы любим, да? Да, с утра пораньше говорить о том, что приду сегодня и лягу пораньше. Весы, день принесет неожиданную подсказку в деле, которая долго стояла на месте. Скорпионы, проявите аккуратность с деньгами, сегодня лучше отказаться от спонтанных трат. Стрельцы, ваши слова будут иметь особый вес, к вашему мнению сегодня прислушаются. Козероги, отложите важные разговоры на завтра, утро может показаться слишком сумбурным. Водолеи, отличный момент для того, чтобы навести идеальный порядок в личных вещах. Рыбы, положитесь на логику, сухой расчет сегодня поможет принять правильное решение. Гороскоп в телеге в Максе, в аудиоформате, в текстовом виде в группе ВК. Ну а текстовые твои сообщения, кстати, и аудио можешь прислать, что нет-то, отправляй в комментарии под посты специальные. Сегодня ты рассказываешь, какие неверные произношения или написания, возможно, как слов, каких-то фраз тебя раздражает. Сегодня день грамотности, международный день грамотности. Вот и пиши немножечко неграмотно сегодня специально.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.16. Самария, читай твои сообщения. Сегодня Международный день грамотности. Рассказываешь, какие неверные произношения, ну, может быть, даже написания тебя раздражают. Ну, поехали. Уже несколько сообщений таких есть. Бесит, когда говорят «ай да» от Ильи сообщения. Ихние. Вот Сергей Максимов написал нам «одеть одежду», а то Ольге звонит. Лили пишет нам «немного раздражает, когда мою фамилию неправильно произносит, хотя ничего сложного в ней нет. Привет всем рекордсменам от Сереги Морякова». Есть какие-то сомнения. А я правильно ее произнес? А то мало ли, мало ли. Договора, множественное число. Вот Светлану тоже немножечко так подбешивает. Что еще? Ихний, егошний звонят. Когда прям отдушины, когда можно еще так говорить, да, в эфире, как не сегодня. Звонят, да, торты нету. Вот, пишет нам Венера. Пиши тоже свои варианты. Ну, здесь вот кто-то в личку пишет, да, кто-то в Максе под постом с опросом. Можно в телеге тоже под опросом в комментариях писать. В личку, в телеге, в личку ВК также. Какие фразы, ну, неверное произношение и написание каких слов, фраз тебя раздражает? Рассказывай.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре плюс 12 по данным Яндекс погоды, днем до 14. Дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты на 6 баллов. Движение затруднено, но на 1 балл меньше, чем полчаса назад. Московское шоссе от Кирова и до Советской армии едет у нас полчаса. Так, сложности также у нас на Московском шоссе. Это же не единственная сложность на Московском шоссе. Есть еще от Революционной до Луначарского и из центра от Авроры до 22-го партсъезда. На Новосадовой от Солнечной до Оврага, от Ленина тоже до Оврага. Ну, в центре едем 20 минут вообще. Алматинка от Московского шоссе до Старозагоры тормозит у нас. На Новом вокзале от Мирной до Старозагоры. Также перед Москвой начинается пробка до Новосадовой. От Новосадовой до Москвы. Кирова перед Демократической от Молодежки. Заводской от Кирова до Кабельной. Ну, это на самом деле, ну, Революционный еще от Дыбенко до Москвы, от Подшипникова до Гаражной. Масленку от Мичурина до Новосадовой. Но это уже небольшие заторы по сравнению с тем, что вот на Москве, на Новосадовой все очень-очень загружено, перегружено. Клуни, Good Girl. Дальше с нами здесь Афроджек и кое-что из классики.
0: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+. Скажите «а».
3: А.
0: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
5: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки «Имудон» по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
7: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 22.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде кроме, как в Максидоме.
9: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон плюс 7-846-255-08-30.
10: Коттеджный поселок Бавария-парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок. Планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манжаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-Банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
1: Так, ну и напомню тебе про день рождения рекорда. Ты прекрасно о нем уже знаешь, наслышан, но на всякий случай, ну слышишь. А тут надо бы, конечно, тебе напомнить о том, что сейчас еще можно купить билеты по первым ценам. 20 ноября мы отмечаем 22-й день рождения «Радио Рекорд Самара» в ивент-холле «Сигнал». Для тебя диджей Фил, MC Жан, лучшие хиты за 22 года, треки наших дней, конкурсы будут обязательно какие-то, да, ностальгия, драйв, в общем, все будет круто и здорово, мероприятие запрещено для детей. Ну и по первым ценам на Кассиру билеты сейчас еще есть. ООО «Кассиру», национальный билетный оператор, ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Мы тебя ждем очень-очень.
4: Празднуем день рождения «Радио».

0: Рекорд. Новости.
1: 9:32. В некоторых новостях объявлен отбой беспилотной опасности в Самарской области. Режим продлился больше 4 часов. В аэропорту Крумыч сняли ограничения. Сейчас задерживается несколько рейсов. 28-летний игрок самарских крыльев советов Иван Олейников в последний момент передумал приходить в казанский «Рубин». В пресс-службе клуба заявили Матч ТВ, что трансфер полузащитника сорвался по инициативе футболиста. По данным СМИ, он возвращается в московский ЦСКА. В Самарской области действует оранжевый уровень погодной опасности. Местами по региону возможен сильный дождь. Предупреждение действует аж до вечера 9 сентября. Еще больше оперативных новостей в круглосуточном режиме для тебя в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Порто Пятти» в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: Хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
13: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
20: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
21: Празднуем день рождения.

0: Рекорд. Я не местный.
1: 9.43 в Самаре. Ну и такой тест на знание города. Прямо сейчас наш любимый тест. Достаем двойные листочки. Не, попадаем в эфир и обыгрываем соперника. Мы выясняем, какие в Самаре улицы пересекаются, какие нет. Выигрывай приятный бонус, независимо от расклада. Да, победишь ты либо нет. С пустыми руками не останешься. Но нужно как бы все-таки обыграть соперника, чтобы получить звание местного рекордсмена и получить приглашение на прогулку вдвоем на квадроциклах квадропрофи. Ты попадаешь в эфир, у тебя 15 секунд времени, и отвечаешь на вопрос. Я озвучиваю две улицы, нужно говорить да или нет, пересекаются они или не пересекаются. Потом соперник тоже отвечает, ну, либо сначала соперник. У кого больше правильных ответов будет, тот и молодец. Итак, сейчас отборочный вопрос. Напиши да или нет в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщение тебе приходит в одно окно. Главное, чтобы ты указал номер телефона. Тогда есть все шансы попасть к нам сюда. На рекорд без номера телефона вообще как-то никак. Итак, пересекается или нет в Самаре Николай Панова и Масленников? Да или нет? Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Николай Панова и Масленников пересекаются или не пересекаются? Да или нет? Жду 20-го и 40-го. Вот, будешь 20-м или 40-м, попадешь в эфир.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре температура плюс 13, по данным Яндекс Погоды. Днем, ну, на градус больше, может быть, будет. И больше будет осадков. Дожди, обещают нам синоптики. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное, уменьшило загруженность за полчаса. В данный момент на Московском шоссе проблема от Воронежской и до Советской Армии.

0: Скоро здесь классика от Кайга и недавняя обновочка от шведской хаус-мафии.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
3: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Коттеджный поселок Бавария-Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария-Парк.
6: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Рекорд. Празднуем день рождения радио «Рекорд».

0: Рекорд. Я не местный.
1: 9:53 в Самаре. Мы выясняем, какие улицы в Самаре пересекаются, какие нет. И надо побыстрее, конечно, поиграть, пока не дошла очередь на заправку у Насти, нашей участницы. Настя, здравствуй еще раз. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Так, ну ты сказал, что немножечко тебе там стоять. В твоем понимании 6 машин — это немножечко, да?
2: Ну, да, даже меньше.
1: Даже меньше. Ну все, успеем. Я надеюсь, что только игра тебе не помешает заправиться, не прощелкаешь. Свое время будет немножечко обидно.
2: Я тоже надеюсь.
1: Да-да, ну в любом случае ты с пустыми руками от нас не уйдешь, как и Александр. Тоже никуда не денется от подарка. Вопрос только от какого. Саня, привет тоже. Доброе утро.
3: Да, привет, доброе.
1: Ты не на заправке случайно?
3: Нет.
1: Нет? А бак полный?
3: Да,
1: все, жизнь прекрасна. Да, Саша, еще выиграть остается у нас здесь. Отличный приз, приглашение на прогулку вдвоем на квадроциклах квадропрофи. Но с пустыми руками точно никто не уйдет, даже если какой-то расклад будет для кого-то не очень хороший. Ну, для кого-то он будет не очень хороший. Так, смотрите, правила такие. У каждого 15 секунд времени набор улиц. Я озвучу две штуки, нужно сказать да или нет, пересекается или не пересекается. Потом следующие две улицы, пока время не выйдет. У кого в итоге, ну, все отвечают друг от друга по отдельности. У каждого по 15 секунд свои. У кого больше правильных ответов будет, тот и молодец. Сань, давай начнем с тебя. Готов? Ты раньше у нас засветился.
3: Да.
1: Итак, твои улицы, твои 15 секунд. Ставропольская, Советская.
3: Пересекаются.
1: Гаражная и третий проезд.
3: Нет.
1: Комсомольская, Чапаевская.
3: Так,
1: да. Все, на три вопроса ты успел ответить, и у тебя два правильных ответа, да? Ну, с третьим проездом, конечно, чуть-чуть не получилось. Настя, готова отвечать ты
2: да,
1: тебе?
2: Готов.
1: Да, все, поехали, время пошло. Нагорная, Черемшанская.
2: Да, пересекается.
1: Гаражная, четвертый проезд.
2: Нет.
1: Пионерская, Алексея Толстого.
2: Нет.
1: Крайняя улица и дальняя улица.
2: Да.
1: Так, на 4 вопроса ты успела ответить. Настя, а ты на какой заправке находишься?
2: Я где фрегат.
1: Ага, я просто хотел, надо было. А в каком городе ты на какой заправке находишься? У тебя 4 ответа и 0 правильных. Я тебя поздравляю.
2: Да.
1: Это прекрасно.
2: Такие улицы мне неизвестны.
1: Неизвестны? Серьезно? Тут 4-й проезд недалеко от тебя находится, кстати, если ты на фрегате стоишь. Он прям рядышком, спину дышит практически тебе. Да-да-да, как и гаражная, кстати, улица. Так, на всякий случай. Настя, никаких расстройств, потому что подарок ты получаешь, мы тебя подбодрим однозначно. И самое главное, тебя взбодрили. И сейчас уже заправишься же, прекрасно же. Это же круто, здорово. Саня, ну а звони местного рекордсмена сегодня за тобой. Тебе отдельное
3: спасибо.
1: Поздравление, да. Ну и, конечно, приглашение на прогулку вдвоем на квадроциклах квадропрофи.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: трэш по Америке.
1: Точно, блин! По одного! А могли бы вдвоем!
2: Ну и катись!
0: Слушай каждое мега-утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу трэш поти в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Топ покупок месяца.
10: Амода C5. Добавить стиля.
11: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
12: Амода C7 собрать все взгляды.
13: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

были маленькими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли. Учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки и, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: Спасибо за то, что вы с нами.
0: Отмечать будем все вместе.
1: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет. На рекорде.
2: 10:02 в Самаре. У меня для тебя в это время очень важная информация. Мошенники чаще всего звонят, внимание, по вторникам. Да, по вторникам, предупреждают Сбербанк. И на этот день приходится каждый пятый звонок. А в связи с этим хочется как бы обратить твое внимание. Если у нас на рекорде проходит какой-то розыгрыш, и ты отправил там какую-то заявку, то ну не бойся взять трубку. Тем более, что, конечно же, мы тут же скажем, да, это рекорд, там все дела, ты писал, ну ты поймешь, что это не мошенники. А если что-то другое будут говорить, то можешь бросать трубку. Да, поиграем чуть-чуть попозже. В тачке будем искать машины с одинаковыми госномерами. Также почитай твои сообщения. Сегодня ты рассказываешь в Международный день грамотности, какие неверные произношения, может быть, написание каких-то слов, фраз тебя раздражают. Пиши в Макс в телеге под опросами, в личку телеги, в личку ВК. По музыке Алек и Дженнифер Лопес. Скоро здесь хит от

0: газуем Зиверт. Прямо сейчас, в начале этого мегаутреннего часа, Эйв, Meet Me in the Dark. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра. Это Рекорд, Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Прогноз астрологов на сегодня. Овны, прекрасный день, чтобы исправить старые ошибки, наладить отношения с коллегами. Тельцы, не берите на себя чужую работу, сегодня вам хватит и своих собственных задач. Близнецы, звезды обещают вам удачу в любовных поездках и решение каких-то дорожных вопросов. Раки, постарайтесь провести этот день без лишней суеты, действуя строго по графику. Львы, окружающие охотно поддержат ваши идеи, если вы поделитесь ими открыто. Девы, благоприятное время для того, чтобы разгрузить вечер и лечь спать пораньше. Весы, день принесет неожиданную подсказку в деле, которое долго стояло на месте. Скорпионы, проявите аккуратность с деньгами. Сегодня лучше отказаться от спонтанных трат. Стрельцы, ваши слова будут иметь особый вес. К вашему мнению сегодня прислушаются. Козероги, отложите важные разговоры на завтра. Утро может показаться слишком сумбурным. Водолеи, отличный момент для того, чтобы навести идеальный порядок в личных вещах. Рыбы, положитесь на логику. Сухой расчет сегодня поможет принять правильное решение. Переслушать можно гороскоп в телеге Макси, прочитать в группе ВК нашего аккаунта «Радио Рекорд Самара».

Главные хиты рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Самарскому рекорду 22. Запрещено.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:16 в Самаре. Читаю твои сообщения на тему написание каких произношений, каких слов неверное, да? Тебя раздражает. Сегодня Международный день грамотности. Вот что тебя бесит. Это когда кто-то как-то говорит и неверно. Так, ну здесь вообще топовый ответ, на самом деле, который многих раздражает. Айда, например, в числе популярных ответов от Алексея. Попало сообщение на глаза. Друг пишет вместо здорово, здорово. Сергея сообщение тоже такое. Ихние, егошние, пишет Анна. Надеть, одеть. Вот Дмитрий написал. Так, а меня раздражает, когда запятые не ставят в тексте, в письме, в сообщениях. Это от Николая. Пиши тоже написание, произношение каких слов, фраз неверное, естественно. Написание неверное, произношение. Тебя раздражает в Максе под опросом, либо в личку телеги, в личку ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре плюс 12, по данным Яндекс Погоды, днем до 14. Прогреется, если можно так сказать, воздух. И дождь возможен. По данным Яндекс Карты, загрузка дорог оценивается у нас сейчас на 4 балла. Местами затруднений, ну, типа устаканилось, и ближайшие 6 часов вот так вот и будет. На Москве от революционный дол Начарского, ну, будем надеяться, что так и не будет, там постоянно все стоят, ну, вот, какие-то, может быть, другие заторы там появятся, а этот исчезнет. Ну, в данный момент стоим мы там. Около 15 минут занимает проезд. Еще, кстати, от Панова до Аврора проблемы небольшие перед 22-м тоже от Жигулевской. На Новосадовой от ЦСКА армии до Загородного парка. На улице Аврора от Аэродромной до Гагарина проблемы. На Заводском, 60 Кирова до Земицы все остановилось. И на Димитрово проблемы перед Демократической с двух сторон. Медуза, Don't Wanna Go Home. Дальше Dunmore Brothers, Trust Me, из таких недавних тем. Ну и кое-что из классики тоже обязательно заценим с тобой.
0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.
5: Пап, снег!
6: Погода портится.
5: Почему мы так медленно едем?
6: Чтоб не попасть в аварию.
5: В кино опоздаем.
6: А выберем другое?
5: Не хочу другое.
6: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
5: Пап, давай помедленнее.
7: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
9: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Время быть первым. Старт продаж нового жилого квартала «Клубный». Возвращение формата малоэтажной архитектуры. Квартиры от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Звоните 331-3000. Застройщик ОСЗ «Корпорация Кошелев». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. «Фронт Сити» 211-06-05. Время быть заметным.
14: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
15: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
16: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». 68.
17: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: продажи билетов. Прекрасно. Ребята, те, кто уже занял свое место на дне рождения рекорда, вам огромное спасибо. На самом деле, мы не ожидали, что так все круто, прям вот сразу пойдет еще заблаговременно до мероприятия. Мы отмечаем 22-й день рождения 20 ноября. Ноября, не сентября. Так, вдруг кто-то... В ивент-холле «Сигнал». Грандиозный праздник с 9 вечера и до глубокой ночи. Самые главные танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней. Для тебя сыграет Фил и Жан, наши резиденты, коллеги из Питера. 5 часов музыки, танцев, незабываемых эмоций, подарков, ностальгии и прочее, прочее, прочее. Мероприятие запрещено для детей. Пока еще можно купить билеты по первым ценам. По первым ценам на Кассир.ру. ООО Кассир.ру. Национальный билетный оператор ОГРН. 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Мероприятие запрещено для детей. Мы тебя ждем. Очень ждем.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
2: 22 года вместе.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:30 на часах в Красноармейском районе Самарской области ремонт водопровода завершен. Напомним, авария, которая случилась в воскресенье, затронула 39 сел и почти 15 тысяч человек. Сейчас идет пусконаладочный процесс. Подача воды жителям обеспечивается по мере заполнения системы. Контрольно-дисциплинарный комитет 10 сентября рассмотрит инциденты в кубковом матче Крылья Советов Балтика. На повестке 7 желтых карточек калининградцев и 4-минутная задержка начала игры по их же вине. Возможно, штрафы. В Самарской области затяжной дождь установил рекорды. В двух населенных пунктах обновлены максимальные показатели, которые были 68 лет назад. Но в Самаре был перекрыт максимум 2011 года. На квадратный метр вылилось почти по 2 ведра воды. Это больше 19 миллиметров. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
6: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
7: Санкт-Петербург. 12+.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
17: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
18: ОСАГО в Альфа-страховании.
19: Вот настоящий порядок.
20: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
16: Красота-то какая, лепота.
21: А у Альфа-страхования лидера ОСАГО в России.
22: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
23: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
24: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
25: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
26: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
27: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
1: Празднуем день рождения радио.

0: Мега утро. Тачки на рекорде. Помогаем друг другу выиграть приз.
1: 10:43 в Самаре. Не просто помогаем друг другу выиграть приз, но и помогаем утолить жажду друг друга, потому что разыгрываем фирменную артезианскую воду рекорда через игру тачки. Мы ищем машины с одинаковыми госномерами. Прямо сейчас я призываю тебя отправлять цифры с госномера в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно куда сообщение все приходит в одно окно. Главное, чтобы после этих цифр еще указал ты номер телефона. Будешь 40-м, с тобой встретимся в эфире, ты озвучишь, какой у тебя госномер. Ну и далее у нас будет пару треков, чтобы найти участника, слушателя, рекордсмена на такой же машине, с таким же госномером, с такими же цифрами в госномере. Если найдем, то получается по 4 бутылочки брендированной минералочки артезианской воды рекорда от производителя Кристальная. Итак, цифры из госномера прислай прямо сейчас в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно куда, укажи после номера госномера машины свой номер телефона. Жду 40-го.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в городе плюс 13, по данным Яндекс.Погоды, днем в Самаре дождь и на градус больше. Ну, то есть, правильно, 14. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения, сложности, небольшие. То есть нет каких-то таких долгоиграющих пробок. Но, тем не менее, на Масленку очень плотное движение от Мичурина до Новосадовой, от Мичурина до Московского шоссе, на Москве, до Луначарского, от Революционной, на Революционной, от Подшипникова до Москвы, на улице Авроры, от Аэродромной и до Дыбенко, от Дыбенко до Гагарина. Тоже небольшой затор. На Заводском от Профильной до 22-го, от Гаражного проезда до 22-го партъезда.
0: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной.

0: что такое?
1: Заставить убраться в комнате, разнять, накормить.
2: Это что, суп чипсы насыпал?
1: Инструкция по выживанию в собственном доме.
3: Запомни, Амиго, тут точно суровое место.
1: Александр Самойленко, Мария Порошина.
4: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
2: Пройдет.
4: Ты что сказал, Маш?
1: В новом сезоне сериала «Родители-родители» сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
5: Коттеджный поселок Бавария-парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
6: Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
8: 22 года вместе.

0: Мега утро. Тачки на рекорде. Помогаем друг другу выиграть приз.
1: Помогаем, бодрим, радуем, утоляем жажду. Вот так вот. Такими делами мы тут занимаемся. В игре тачки еще машины с одинаковыми госномерами. При удачном раскладе сразу двое получают по набору фирменной артезианской воды. Рекорды от бренда Кристальная, фирменных таких с логотипом первой танцевальной бутылочках. Ищем тачки. Будем сейчас конкретно искать такую же машину, как у Вячеслава. Слав, привет еще раз. Доброе утро.
2: Здравствуйте, всем привет.
1: Да, ну, собственно, ты практически с места, да, вещаешь из машины, я так полагаю, да?
2: Да, да.
1: Какой госномер?
2: 749.
1: 749. Думаешь, найдем?
2: Думаю, да.
1: А почему такая уверенность? У тебя, может быть, какие-то...
2: Ну, много вижу таких номеров.
1: Может, у тебя знакомые какие-то есть с таким госномером на машине? С такой?
2: И знакомые есть тоже, да.
1: То есть, то есть вот так вот, да? Ты можешь им сейчас написать, типа, напиши там.
2: Да, но нет.
1: Не будешь тогда? Сейчас посмотрим, сейчас проверим. Так, Слав, ну, через несколько минут мы узнаем, что да как. Ищем машины, прям буквально пару треков. Если найдется, оп, получается по призу. Ну, ты с пустыми руками точно не уйдешь, поэтому можно расслабиться, да? Скажи, я и не напрягался. Слав, далеко не отходи от телефона. Итак, 749, у кого такие же цифры в госномере, помогите Вячеславу получить подарок, сами тоже получите приз. 749, пишите в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда, главное указать номер телефона и, кстати, фоточку документов прикрепить. 749, все, объявляем в розыск.

0: Мега утро. Тачки на рекорде. Помогаем друг другу выиграть приз.
1: Ну, мы уже подводим итоги. На самом деле, искали машины с одинаковыми госномерами. Ранее попросил тебя сначала отправить. Вовремя это сделала Слава, который сказал, что часто видит такие же машины, как у него. Ну, с такими же госномерами. Даже у него знакомые есть какие-то. Слава, ты по-прежнему в полной уверенности, что мы найдем, точнее уже нашли, да, машину с таким
2: номером
1: 749. Слав, мы не нашли, сразу тебе скажу. Я не знаю, ты, видимо, тут даже не пошевелился и не написал своим знакомым, у которых такая же машина с таким же госномером. Почему? Потому. А все потому, что ты и так у нас получаешь приз. И на самом деле вот эти вот треки, да, то время, которое было отпущено на поиск, все-таки больше для тех, кто может написать, кто хочет тоже получить приз, кто тоже на такой же машине. Ну, кстати, мог бы сообщить действительно своим друзьям, чтобы они тоже могли выиграть. Слав, ну, расстройств-то никаких, ты-то с подарком, правильно?
2: Да-да.
1: Да-да, все. Ну, пока еще без подарка, но тебе мы вручаем эфирное артезианское воду рекорда от бренда «Кристальная». Слав, я тебе желаю хорошего дня, пусть так же тебе как бы везет, как тебе повезло попасть в эфир. Вот, ну и чуточку больше пусть везет, нежели вот расклад в нашей игрушке. Хорошего рабочего дня тебе, мы идем дальше. Дальше у нас вейкаперы, ну вообще, в принципе, у нас много всего здесь на первой танцевальной. Проводим день вместе.
3: Слушай «Радио Рекорд» Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас 10 утра в Петербурге по московскому времени. Мы будем еще с вами час, обещаем.
3: Друзья, в этом часе порадуем вас любовным гороскопом, горячими новостями и лотофактами.
2: Ну, интересными новостями. Конечно, Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая» на сцене «Осколки вечности». Так он будет называться. Состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театро» за пультом Алексея Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Санкт-Петербург, фестиваль «Белая». Все к нам приезжайте, «Снежная королева». Билеты на radiorecord.ru, 18+, по возрасту. Ребята, я тут новость одну прочитал, вам ее расскажу. В общем, Uni3 научил роботов самостоятельно драться. Это компания, в общем, они представили крутого робота с искусственным интеллектом, естественно. Сейчас и иных продуктов как будто бы нет, скоро будет там шоколад с искусственным интеллектом. Это модель мира, как они ее назвали. Говорит, модель мира. Которая позволяет гуманоиду в реальном времени самостоятельно принимать решения, как двигаться, уклоняться от атаки и как наносить удары. Причем есть видос, где с ним боксирует живой человек. Достаточно. У меня вопрос ко всем этим людям. Зачем вы учите этих роботов драться? Вот, да. Почему первое, что нужно сделать, это научить его махаться, бегать быстрее человека, бросать что-то? Почему он просто не нюхает ромашки? Я не понимаю.
4: Вы кому ищете замену?
2: Ну вот этот подход, вот конкретно подход к этому, меня очень пугает.
4: Может, потому что эти действия самые простые?
2: Что значит самые простые?
3: Драться просто?
2: Реально, пусть прыгать научится.
4: Но я не говорю, что это просто. Может быть, они думают, что это вот достаточно просто, либо необходимо.
2: Этот робот, вот сейчас, как он дерется, он уработает нас двоих просто, потому что он умеет считывать и заранее предсказывать наши действия.
4: Так пусть они сами с ним и дерутся.
2: Но нужно изменить этот порядок в мире. Нужно научить робота чему-то хорошему. Пусть готовит пасту, например. Робот-карбонарщик. Но почему такого не сделать?
4: Пусть мороженое делает.
2: Мороженое пусть
4: в себе делает. Причем. Вот он идет и говорит, а я хочу мороженое.
2: Что-то доброе не могут сделать. Например, эти картины.
3: Пирог.
2: Картины из соломки. Вот, девушки же делали на технологии в школе. А почему он не делал?
4: Я понял, почему. Ну, они экстренно учат роботов драться, потому что когда к ним придут люди и скажут такие, мы давали вам миллиард. Что вы сделали? А они уже пробананили все деньги, что-то там натворили. А говорит, разговаривай не с нами, а с нашим роботом. А роботом, слышь ты, и все, и защищает их.
2: Мы сами себе роем эту электронную могилу.
4: А могли бы они и вырыть.
1: Вейкаперы. На Рекорд.

0: пикаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Что-то интересное подъехало.
2: Ох, ребята, мне надо с вами поговорить. Дело в том, что уже час со вбросом этим разбираюсь про эффект
1: Мандалы. Я пошел. После такой фразы я всегда ухожу.
3: Не-не-не, давай, готов. Закидывай.
2: В общем, мне пришлось пересмотреть мультфильм 74-го года про Шапокляк и крокодила Гену.
3: Так.
2: И я нашла, почему считают это почему-то эффектом Мандел, да, что был у Шапокляк зонтик. Оказывается, все намного проще. Есть диафильм. Художник у этого диафильма Карамышев. Я нашла достоверные факты. И там, в этом диафильме и в экранизации, грубо говоря, произведения Успенского «Шапокляк идет в школу», она изображена зонтом. Плюс есть много скульптур в разных городах, где Шапокляк тоже изображена зонтом, как раз относительно вот этой экранизации. А в мультике 1974 года, который пересматривают и не видят у Шапокляка зонтика, там у нее только сумочка с крыской и рогатка, не понимают, что почему у нас в голове она зонтом. Так она у вас зонтом изначально раньше, потому что диафильм, сейчас скажу, какого года, он получается 1990 года.
3: Так не было рогатки.
2: Это в мультфильме 74 года.
3: Я знаю, не было там рогатки.
2: Пересмотри.
3: Не получилось.
2: Я про то, что нормально у нас все в памяти откладывается, и зонт в каких-то экранизациях, в картинках вы точно видели, либо в скульптурах. Поэтому вам кажется, что у нее всегда должен быть зонтик.
1: Если подытожить, то просто воспоминания перемешались, правильно?
2: Конечно.
1: Тут увидел несколько картин и запомнил вот этот собирающий образ Шапокляк.
3: Не было воспоминаний.
1: Опять.
2: В общем, я к тому, что если покопаться, все достаточно объяснимо.
3: Так негде копаться.
1: И этот не снимался в рекламе порошка Тайд Малахов. А потом, кстати, снялся. Вот в чем история всего этого.
3: Нифига себе, у него было самое долгое собеседование, грубо говоря.
1: Его все отсобеседовали к рекламе Тайда.
3: Все уже высказали, что плохо снялся, говорит, великолепно снялся. Он даже за это ничего не получил.
1: Итог какой? Не нужно выдумывать мифы, нужно просто перепроверить, зайти в интернет, найти
2: все. Причем столько статей, где люди возмущаются, что вот как, откуда у нас этот зонтик. Все пересматривают мультфильм, но не копают дальше, что откуда могло у вас это воспоминание возникнуть.
3: То есть реально, знаешь, такая целая контора свидетелей зонтика.
1: Как-то был зонт.
2: Так же и про 5 минут. Вот никто не помнит, что реклама появилась позже, и нам вложили немножко другую фразу, что это много или мало, которой нет в песне. Все логично.
1: А люди на этом контент делают. Видите, как оно происходит?
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
2: Битва поколений, пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
3: Категория 16+.
4: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 22:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Обычный день, если ты не в Супре.
9: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе, 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
10: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
11: Мы не ждем идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
12: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
13: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 8 сентября и прямо сейчас.
2: Овны, не старайтесь сегодня поступать по правилам, руководствуясь мудрыми советами мудрых психологических книг.
3: Тельцы, этот день будет хорош для того, чтобы вспомнить, что такое ревность. Да, воспоминание будет неприятное, но это нужно.
1: Близнецы, чем подвижнее вы будете в этот день, тем лучше он для вас будет.
2: Раки, сегодня вам стоит очень быстро расквитаться с вашими делами, чтобы уделить, наконец, как можно больше времени вашему любимому человеку.
3: Львы, в этот день лучше всего поделиться с вашим любимым человеком всеми мучающими вас сомнениями.
1: Дева, наконец-то вы увидите сегодня истинное лицо своей половинки.
2: Весы, сегодня вы будете склонны к тому, чтобы причинять себе душевную боль, причем вполне сознательно.
3: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек будет непреднамеренно вас обижать.
1: Стрельцы, замечательный день для совместного подведения итогов.
2: Козероги, сегодня ваш день будет разделен на две неравнозначные половинки.
3: Водолей, сегодня какая-то фраза, найденная старая записка, либо лицо, которое вы увидите в толпе, напомнит вам о старой любви.
1: Рыбы, сегодня вам весьма пригодится опыт, который вы почерпнули некогда из какой-то умной книжки. Любите друг друга, друзья!
0: На рекорде. Новый трек на рекорде. Crosby & Clooney.

0: Рекорд. Новости.
1: В Минтрансе России предложили использовать мессенджер Макс для посадки пассажиров в самолеты и поезда. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин в интервью ТАСС. По его словам, пока это лишь перспективное направление, а не утвержденный проект. Конкретных сроков внедрения такого нововведения нет. Бессрочный визовый режим между Россией и Китаем может появиться после 2027 года. Об этом заявил спецпредставитель президента России Борис Титов. По его словам, в конце 2027-го истекает соглашение о временном продлении безвизового режима между странами, после чего стороны могли бы перейти к постоянному формату. Финляндия может построить дополнительные участки заграждения на границе с Россией после завершения нынешнего проекта. Об этом заявила министр внутренних дел страны. По ее словам, в будущем необходимо будет оценить потребность в дальнейшем строительстве и обеспечить финансирование таких проектов со стороны Евросоюза. Сейчас Финляндия уже построила около 200 километров заграждения на отдельных участках своей более чем 1300-километровой границы с Россией. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса
7: или потеря багажа?
8: Все под контролем.
9: Красота-то какая. Лепота.
10: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
11: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
14: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте плати частями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что на горячее во вторник?
2: Мужчина заблудился в горах из-за искусственного интеллекта, и после чего и признал свою ошибку.
1: Вот-вот, они еще драться умеют.
2: Отправился в горы, добрался до вершины, спуститься решил такой другим путем, ну и шел вдоль ручья, заметил, что дорога стала слишком сложной. Запустил приложение с ИИ, спросил, что делать, и посоветовал бедолаге не идти вдоль русла ручья, подняться выше. Он так и сделал, там совсем непроходимые заросли. Он вызвал спасателей, они попросили его включить геолокацию. Он громко кричал, они его нашли. Но на следующий день, понимаешь, отдохнув после пережитого, он обратился к ИИ и такой: лучше, конечно, это ИИ ответил, лучше бы ты использовал навигатор. Он признал свою ошибку, добавив, что нужно было и впрямь идти по навигатору, да еще и приписал ха-ха.
1: Нужно понять. Унижение. Нужно понять, что ИИ хочет от него у него дома, что ему там нравится. Может, тостер нравится. Он хочет потерять человека.
3: Я читал на днях независимое исследование, и там все искусственные интеллекты, вот этих ботов и так далее, тестировали на адекватность. И каждый из них, если у них спрашивали какие-то вопросы про здоровье, каждый из них доводил человека до убийства. Короче, ужас. Там такая история. Да, препарат советовал, какие-то вредные советы и так далее. Поэтому лучше все-таки живой доктор. Лучше ходить к нему. И доктор, который не обучался на искусственном интеллекте.
1: То есть, роботы очень хорошо изучили, то есть, ишка, законы робототехники. Угу. И поэтому идут обходными путями, причиняют нам вред через пожелание сделать хорошо.
3: В общем, да, все это нужно еще контролировать и дорабатывать. У меня горячая новость. Вышла, короче, завирусилась книга про крота. Так она называется. Так. Это официально рекомендованная французским Минобразованием литература для дошкольников. И она завирусилась в сети. Просто она попала в руки к девушке нашей русской. По сюжету крот бегает по лесу и осматривает помет животных. А все почему? Потому что ему кто-то нагадил на голову. Это детская книжка. И всех животных просит нагадить, чтобы сравнить то, что у него на голове, и то, что выходит из животного. Вот, с 3 лет рекомендуется эта книжка. Версия на русском языке называется «Маленький крот», который хотел знать, кто надел ему на голову. Вот, если кто-то хочет узнать развязку, то, пожалуйста, на здоровье.
1: Я правильно понимаю, крот вляпался в фекалии, потом проходит через огромное количество этих фекальных масс, чтобы выяснить, что с ним произошло.
3: Кто именно, да, это сделал там, вот он и голубя просил, коняшку, всех, то вот, есть, судя по видосу.
1: По сути, ему пришла какая-то квитанция, он вынужден за нее заплатить, и теперь...
3: И теперь с ним происходят, да, какие-то непонятные вещи.
1: Да,
3: совершенно.
1: Он проходит через все инстанции. Блин.
3: Ну вот такая литература рекомендована, например, французским Минобразованием. Ну, неплохо, неплохо.
0: Вейкаперы.
4: На рекорде.
0: Новый трек на рекорде.
5: Бенни Бенасси, Хайпадон и Санди Чемберс. Иллюжн. Рекорд ремейк.

0: из интересных новостей правдивые, и «Я не местный». В ней мы проверяем тебя на знание улиц города. Кстати, в ней ты можешь выиграть приглашение на прогулку вдвоем на квадроциклах. Ну и, само собой, в разных играх ты можешь выиграть фирменную артезианскую водичку рекорда от бренда «Кристальная». Еще много полезной и важной информации. Все это с 7 до 11 мега утром. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.
3: Празднуем день рождения радио.

Этот и другие главные хиты рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры Жан и Фил. Самарскому рекорду 22. Запрещено для детей.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. Мы стали старше, серьезнее. Дела, встречи, ответственность. Но стоит знакомому треку ворваться в динамики, и внутри вспыхивает тот самый огонь. Мурашки по коже. Мы все те же. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Мы просто очень хотим вас увидеть. Тех, кто слушал Рекорд в самом начале. И тех, кто открыл его для себя не так давно. Приходи и зажги, как в старые добрые. Или покажи, как это делают сейчас. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей. Выиграй свои билеты на праздник. Несколько раз в день. По сигналу. Попади в эфир и верно продолжи панч. Одну из шуток в эфире первой танцевальной. Подсказки, верные ответы ищи в информ-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Рекорд.
1: Dance Radio. Привет, Самара, Саша Елыш на связи. Ну все, осень уже полноценно заполняет собой город. И это даже хорошо, потому что этой осенью пройдет главное танцевальное событие. В Самаре отметим день рождения, как в старые добрые. С размахом, еще под любимую музыку, даже Фил с Жаном забегут на огонек, чтобы поздравить. Готовимся усиленно, ну а за всеми новостями следи, конечно же, в эфире Радио Рекорд Самара, ну и в наших соцсетях. Ну а теперь рассказывай, что будем слушать в ближайшие 60 минут. А здесь у нас Биби Рекс и Фейтлесс, New Religion.

0: Также услышим Робина Шульца and Waterman. Take it slow. А также посвежевшую классику The Beat Is Rockin' от Фанка. Ну а в новый час на рекорде залетим вместе с Moving to the Sun от Hugel. Это Рекорд Дэнс Радио. Погнали!
1: Празднуем день рождения.

продолжение этого часа сыграем с тобой в нашу фирменную считалочку под названием In The Mix. На кону у нас сразу 4 бутылочки фирменной артезианской воды Рекорда от бренда Кристальная. Напомню, что она максимально эксклюзивная. И такая есть только у людей, что выиграли в ваш двоушники. И будет у тебя, если ты будешь внимательным. Правила простые. Я ставлю один небольшой наш мини-микс. А твоя задача внимательно слушать и сосчитать количество треков, что в нем замиксовано. Верный ответ с числом нужно отправить в личку нашего телеграм-канала либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ну давай не будем тормозить и лови микс.

0: Пиши, сколько треков ты насчитал. Ну, а я дам небольшую подсказку. Треков, возможно, было 6, а может быть, треков было 8. Вот такие два числа. Выбирай из них верный и присылай в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Напомню, будешь 20-м верно ответившим, получишь сразу 4 бутылочки фирменной артезианской воды «Рекорда» от бренда «Кристальная».
1: Рекорд реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.
5: Скажите «а».
6: «А».
5: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
6: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки «Имудон» по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале «Ю».
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. «Фронт Сити» 211-06-05. Время быть заметным.
13: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкальной прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
14: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
13: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
15: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00.
16: Категория 16+.
17: Квартира, кладовая и паркинг. За 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
18: Заставщику СССР Капитал. Проектная декларация на сайте наш.ру.рф. Подкупы принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина место 1 300 600 рублей. И кладовая 441 000 рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
19: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
20: Погнали!
19: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 22:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
21: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».
0: Ну что, Самара, дождались наконец-то. Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. И пройдет он 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Максимально грандиозно и громко. Аж с 9 вечера и до глубокой ночи. Услышишь самые громкие танцевальные хиты за все время. Ну и, конечно, актуальные новинки наших дней. Ну а для тебя весь вечер и всю ночь будут качать резиденты Радио Рекорд, диджей Фил и МС Жан. 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. Ну а также... много всего интересного, конкурсы, розыгрыши и многое другое. Так что присоединяйся к нашему празднику. Пока что еще билеты можно купить по первым ценам на kassir.ru. ООО «Kassir.ru» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Запрещено для детей. Ждем тебя.
21: Празднуем день рождения «Радио

не так давно я ставил тебе один из наших микромиксов. Твоя задача была насчитать 8 треков, и восьмерочку нужно было отправить в личку нашего телеграм-канала либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». 20-м вовремя справился у нас Федя Черкасов, чем его поздравляем. 4 бутылочки фирменной артезианской минералки. Рекорд отправляется именно к тебе. Поздравляем вас. Ну а мы остаемся здесь на главной танцевальной. Заглядываем в наши соцсети, группу ВКонтакте. И про наши каналы в телеге и в Максе. Радио Рекорд Самара. Не забывай.

0: Рекорд. Новости.
1: В Приволжском районе Самарской области завершен ремонт автомобильной дороги Приволжье-Бестужевка-Кашпир. Участок отремонтирован и введен в эксплуатацию. А дорога является единственным выездом из села Кашпир, в котором проживает более 500 человек. В населенном пункте отсутствуют администрация, почта, детский сад и аптека. Поэтому для местных жителей эта дорога – единственная возможность добраться до социальных учреждений, расположенных в районном центре. В рамках ремонта специалисты уложили два слоя асфальтобетона, укрепили обочины, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком. Зампред правительства, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк побывал на территории особой экономической зоны Тольятти, где осмотрел производственные площадки предприятий группы компаний «Озон Фармацевтика», одного из лидеров фармацевтического рынка России. Вместе с ним с работой предприятий ознакомилась зампред Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева и главный врач больницы номер 5 Олег Сакеев. Одной из точек рабочего визита стал завод «Мабскейл» – высокотехнологичное предприятие, специализирующиеся на разработке и производстве биотехнологических лекарственных препаратов. Министр осмотрел производственные цеха и лаборатории предприятия и ознакомился с научными разработками компании и планами по выпуску препаратов. Как отметили в компании, возможности предприятия позволяют осуществлять полный цикл производства. В новом учебном году внесены изменения в курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном». Всего на учебный год запланировано 28 уникальных тем на основе жизни и деятельности известных ученых, изобретателей, полководцев, правителей, врачей и меценатов, прославивших Родину. На примере их биографий обучающиеся смогут задуматься над тем, как деятельность одного человека может служить примером духовно-нравственных ценностей. Ученики Самарской школы номер 175 посмотрели и обсудили с педагогами фильм о личной истории великого инженера, промышленника и предпринимателя Николая Путилова. Учащиеся поговорили о том, как созидательный труд, служение родной стране и ответственность за ее судьбу помогают добиваться значительных результатов.
0: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
4: Берем кредиты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
6: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».

Ну и в финале этого часа еще поделюсь с тобой актуальной информацией о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня вечером пройдет дождь и до 12 градусов тепла.

0: и в телеге «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет. Ну а если ты не хочешь ждать и гадать, улыбнется ли тебе удача, ты можешь уже сейчас купить билеты по первой цене. Мероприятие запрещено для детей.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Эвас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УКРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
3: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
4: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
8: Ты что, дурил? Вольник с утра.
9: Да, это время подъема в школу.
7: Взрослые снова учатся понимать детей.
10: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
7: Дети снова пытаются понять взрослых.
11: Только играем по-взрослому.
7: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
12: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
7: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители-родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
1: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-Банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
13: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».

0: радио.
1: Йоу, первая танцевальная, на связи 12.00 в Петербурге по московскому времени. Я Никита Бурягин, и с вами ближайшие два часа. Расскажу о треках, которые прозвучат в этом часе, но лишь немного, так, немножечко их будет в 5 раз, а то и в 10 и 20 раз больше. Я только 4 озвучу, ну, мало ли, вдруг вы именно их и ждете. А пока самое интересное. Ученые выяснили, секс может снимать заложенность носа, представляете? И это не хуже назального спрея. В эксперименте с 18 парами заложенностью носа были у всех, кстати, полностью переходили сразу после завершения данного сеанса между парами. И исследователи связывают это с активацией симпатической нервной системы. Это доктора знают, как это правильно звучит. Сосуды сужаются, в общем, отек слизистый уменьшается, и дышать становится значительно легче. Поэтому, если у вас заложенность носа, а возможно, не спрей-то вам и нужен, а быстро бежать к своей второй половинке прямо сейчас. Эх, хорошо. Друзья, к трекам в этом часе, пусть они вам помогут добраться быстрее. Heartless House, Pussy.

Madonna and Martin Garrix, Bizarre. Медуза в этом часе. Don't wanna go home.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе. От завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. Олви.азс.ру.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки. Строительщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
8: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
10: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
11: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
12: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти. Сертифицированные специалисты. Гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
13: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Дэнс-радио.
16: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: Рекорд. Новости.
1: Визит Владимира Путина в Индию, который состоится через несколько дней, будет иметь значение для обеих стран, заявил Дмитрий Песков во время общения с индийскими журналистами по видеосвязи. Путин примет участие в саммите БРИКС, а также проведет встречу с Моди. Европейский суд запретил странам Евросоюза вводить санкции против компаний только из-за их косвенной связи с российским государством. Для ограничений нужны доказательства реального контроля со стороны подсанкционных лиц, добавили в суде. Первые заморозки ожидаются в московском регионе ночью с 8 на 9 сентября, сообщили в гидрометцентре. Ночью температура в Москве составит 2-4 градуса, а в Подмосковье 1-6 градусов. Но днем значительно потеплеет. В столице до 20-22 градусов, по области до 18-23. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
6: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить частями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: И далее в эфире рекорда лови немного актуальной информации о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 12, завтра же пройдет небольшой дождь и также до 12 градусов тепла. А еще не забывай, что в этом году Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения. Грандиозная вечеринка пройдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» с 9 вечера и до самой глубокой ночи. Для тебя самые крутые, самые кайфовые хиты за все 22 года, ну и, конечно, без новинок не обойдемся. Ну а качать для тебя будут гости из Санкт-Петербурга, диджей Фил и MC Жан. 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. А также готовим для тебя большую программу с конкурсами, розыгрышами и многим другим, так что присоединяйся к нашей тусовке. А еще скоро мы начнем специальный розыгрыш приглашений, плюс будет еще один сюрприз в честь дня рождения. Все подробности раскроем на днях, но сейчас ты уже можешь купить билеты по первой цене. Запрещено для детей.
0: Реклама. Время быть первым. Старт продаж нового жилого квартала «Клубный». Возвращение формата малоэтажной архитектуры. Квартиры от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Звоните 331-3000. Застройщик ОАЗ «Корпорация Кошелев». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В «Максидоме» пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
3: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90. Это обычное утро обычного человека.

Йоу, первая танцевальная на связи. 13.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Прямо сейчас, пацаны, все внимательно, сделайте погромче. Девчонки, пока не слушайте. Обручальные кольца в России взлетят в цене почти на 20% в 2027 году. Парни, время еще есть. С 1 сентября, оказывается, ужесточили правила добычи золота. А налог для ювелирных производителей вырос с 20 до 22%. Ну, конечно, на ком это сказывается? На нас, на потребителях. Поэтому, парни, если вы сейчас или вот в ближайшее время, на Новый год, да, планируете порадовать свою девчонку и сделать ей предложение, возьмите кольца сейчас лучше, да, пусть лежат, как говорится, спрячьте там, не знаю, в духовке, в мягкой игрушке, не знаю, в PlayStation 5, вот то место нужно, куда она по-любому никогда не посмотрит. Вот плойку нормально, наверное, PlayStation 5 я имею в виду, да, там, может быть, в ящик с инструментами, опять же, полезно будет спрятать там, вот, в новый набор кастрюль, да, они любят пользоваться старыми, куда-то туда вложить, если он у вас стоит, бабушкин сервиз, опять же, вариантов много, но можно вот кольца приобрести сейчас по выгодной цене. Магазины конкретные советовать не буду, сами найдете, а то рекламы будут читаться. В общем, ребята, отправляемся, я вам совет дал. Расскажу о треках в этом части теперь и слушайте. Anima, No Good Record Remake. The Second Voice в этом части, Let Me Be, Record Mix. DJ Goya, Michiko. Swedish House Mafia, Happiness is so sad.

получается, приобрел уже вручальные. Посоветуйте тем, кто будет приобретать в наших социальных сетях. Скажите, Никитос, ты просил, вот там брал, пацаны, тоже давайте-ка забегайте туда. Друг другу поможем. Мужская солидарность в действии. Начинаем с Али Фарбина, трека Body Talk в рекорд-миксе. И вы слушаете.

0: Рекорд Клаб. Сегодня с 23 часов. Рекорд.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Скажите «а»? А. Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
5: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 22:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
10: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
11: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
12: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
13: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
14: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины, заявил Дмитрий Песков. По его словам, страна намерена достичь цели спецоперации, но предпочтет это сделать мирным путем. Россия не хотела и не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. Власти Латвии рассматривают полный запрет автобусных перевозок в Россию и Белоруссию, говорится в размещенной публикации на сайте ведомства. Как уточняется, в настоящий момент действует только один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. Тестовое задание при приеме на работу, которое занимает по времени несколько часов, должно оплачиваться, сообщили эксперты. Если кандидата просят несколько часов разрабатывать концепцию или создавать готовый продукт, который компания сможет использовать в коммерческих целях, это может рассматриваться как труд, который должен быть оплачен. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
7: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: И далее в эфире рекорда лови немного актуальной информации о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 12, завтра же пройдет небольшой дождь и также до 12 градусов тепла. А еще напомню, что каждый будний день намного приятнее начинать в компании с рекордом. А также любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. А также «Трэш-пати», где в 8.40 мы слушаем неформатные треки. Совсем скоро начнется специальный розыгрыш ко дню рождения самарского рекорда, а пока еще возвращаются любимые игры. «Тачки», где ищем машины с одинаковыми госномерами, «Инфосотка», выясняем, какие из интересных новостей правдивые. И «Я не местный». В ней мы проверяем тебя на знания улиц города. Кстати, в ней ты можешь выиграть приглашение на прогулку вдвоем на квадроциклах. Ну и само собой, в разных играх ты можешь выиграть фирменную артезианскую водичку рекорда от бренда «Кристальная». Еще много полезной и важной информации. Все это с 7 до 11 мега утром для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце», «Манюня», «Оливка, Игорек и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители, родители».

Самара отмечает свой 22-й день рождения. И пройдет он 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Максимально грандиозно и громко. Аж с 9 вечера и до глубокой ночи. Услышишь самые громкие танцевальные хиты за все время. Ну и, конечно, актуальные новинки наших дней. Ну а для тебя весь вечер и всю ночь будут качать резиденты Радио Рекорд, диджей Фил и MC Жан. 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. Ну а также много всего интересного, конкурсы, розыгрыши и многое другое. Так что присоединяйся к нашему празднику. Пока что еще билеты можно купить по первым ценам на кассир.ру. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Запрещено для детей. Ждем тебя!

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И у нас уже вторая неделя сентября. Пришло время подводить итоги первой недели. Не знаю, как у вас, лично у меня она началась. Это первая осенняя неделя. Максимально бодро. Буквально в прошедшую пятницу у нас было при пати белой в Санкт-Петербурге. Очень прикольная была вечеринка. Рад был всех видеть. Выходные были тоже какие-то сумасшедшие. Очень надеюсь, что вся осень пройдет в таком ритме и таком режиме. Тем более, что у Рекорда впереди очень много разных событий. Это и трансмиссия, и пиратская станция в Москве, и белая, и супердискотека 90-х. В общем, много всего. Вся информация, разумеется, на сайте radiorecord.ru. И в этом часе, конечно же, тоже будет очень много классной музыки. Давайте прямо сейчас расскажу, что из самого вкусного и интересного мы с вами послушаем. Это будут Эвелин Рокстан, Вертиго, Рекорд Микс. Dunmore Brothers, Trust Me, Record Me.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Реклама.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
0: Битва поколений, пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
3: Категория 16+.
4: ЖК «Уют Парк». Готовые квартиры комфорт-класса от 4 800 000 рублей. Ключи сразу. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Дом сдан. Подробности на сайте кошелевпроект.ру.
0: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
2: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 22:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
6: Мы не ждем идеальный момент, мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на gorafit.ru.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Уитков и Кушнер привезли в Киев более жесткие условия возможного мира, заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход. По ее словам, теперь от Украины якобы требуют изменений в Конституции и признания территории, чего не было в прежних предложениях. Владимир Путин и Дональд Трамп могут созвониться по итогам поездки американских переговорщиков в Москву и Киев, заявил Дмитрий Песков. Если такой телефонный разговор состоится, то Кремль о нем своевременно проинформирует, добавил он. Магнитные бури, вероятно, накроют Землю завтра-послезавтра. Правда, будут они не очень сильными. Их предвестниками станут новые облака солнечной плазмы, которые могут ударить по Земле во вторник или среду, сообщили ученые. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале. Радио Рекорд.
2: Реклама. От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС», ОГРН 1-227-798-009, город Москва, 109-544, на терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк, 0+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

девушки взрослеют быстрее мальчиков. У мальчиков грудь начинает появляться только годам к 40.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: И далее в эфире рекорда лови немного актуальной информации о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 12, завтра же пройдет небольшой дождь и также до 12 градусов тепла. А еще у меня для тебя отличные новости. Совсем скоро мы начнем розыгрыш пригласительных на нашу вечеринку в честь дня рождения Радио Рекорд Самара. Состоится она 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Начнем в 9 вечера и будем тусоваться до самой глубокой ночи. И, конечно, те самые хиты за все 22 года и актуальные треки для тебя будут играть резиденты рекорда DJ Фил и MC Жан. С понедельника по нашему сигналу попади в эфир и продолжи панчлайн дедушки. Это те шутки, которые ты постоянно слышишь в эфире. Ты можешь знать шутку, либо просто ее добить. Все подсказки будем публиковать в наших информационных каналах в Максе и в телеге Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет. Но если ты не хочешь ждать и гадать, улыбнется ли тебе удача, ты можешь уже сейчас купить билеты по первой цене. Мероприятие запрещено для детей.
3: В прошлых выпусках Трэш-пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу #Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на Кассир.ру. Запрещено для детей. ООО Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Время быть первым. Старт продаж нового жилого квартала.

0: Дзержинского, 52. Телефон 8-462-268-2020. Сайт gili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от ООО «Альфа-Банк». Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
2: Телефон рекламной службы 212-99.

Record. Dance Radio. Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Я напомню, что у нас буквально совсем недавно было празднование дня рождения Радио Рекорд. Нам исполнился 31 год. Время, на самом деле, безумно быстро летит. Уже 2 недели прошло. И я помню, что мы сделали специальное такое событие для наших слушателей. Это забег в Санкт-Петербурге под диджей-сет. Очень много пришло народу, если честно. Мы даже не ожидали. Спасибо вам огромное. И мы хотим повторить этот забег в самое ближайшее время, но уже приурочить его к фестивалю «Белое». У нас пока еще не было официального анонса, поэтому считайте, что эта информация эксклюзивная. Скорее всего, в самое ближайшее время еще один забег состоится. А чтобы не пропустить информацию о дате этого мероприятия, обязательно подписывайтесь на наши соцсети, например, на нашу группу рекордов ВКонтакте vk.com/рекорд. Совсем скоро там будет анонс. Ну и помимо этого, конечно же, очень много другого интересного контента. Ну и, разумеется, в этом часе мы с вами послушаем очень много классной электронно-танцевальной музыки. Вот, например, новинка Anime Joji Beautiful Record Mix. Бери Бенаси Illusion Record Remake. Loud Luxury и Эмили Робертс Love You For Life.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега-утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
9: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальные сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
12: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
14: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Норвегия планирует обсудить с Россией безопасность на море и провести встречи между пограничниками и военными двух стран. В российском посольстве подтвердили рабочие каналы связи, но отметили, что из-за негативного курса Осло полноценное сотрудничество по безопасности и стабильности в Арктике пока невозможно. Россия изучает возможность построить железную дорогу в Китай через Алтай. Рассматривают 4 варианта маршрута длиной от 825 до 1123 километров, включая участок в 228 километров по Китаю. Стоимость и сроки пока неизвестны, а перспектива окупаемости триллионных вложений эксперты оценивают сдержанно. Жалоба Камилы Валиевой в Европейский суд по правам человека не повлияет на решение спортивного арбитражного суда, считают спортивные юристы. По их словам, ЕСПЧ не пересматривают такие дела, а рассматривают возможные нарушения прав человека со стороны государства. Ранее суд зарегистрировал жалобу Валиевой на решение спортивного арбитражного суда и Федерального суда Швейцарии. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: пробки.
1: И далее в эфире рекорда лови немного актуальной информации о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 12, завтра же пройдет небольшой дождь и также до 12 градусов тепла. А еще не забывай, что в этом году Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения. Грандиозная вечеринка пройдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» с 9 вечера и до самой глубокой ночи. Для тебя самые крутые, самые кайфовые хиты за все 22 года, ну и, конечно, без новинок не обойдемся. Ну а качать для тебя будут гости из Санкт-Петербурга, диджей Фил и MC Жан. 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. А также готовим для тебя большую программу с конкурсами, розыгрышами и многим другим. Так что присоединяйся к нашей тусовке. А еще скоро мы начнем специальный розыгрыш приглашений, плюс будет еще один сюрприз в честь дня рождения. Все подробности раскроем на днях, но сейчас ты уже можешь купить билеты по первой цене. Запрещено для детей.
2: Реклама. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла? Где смеются и плачут вместе? Где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте солнце. Этой осенью мы

0: сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

0: Record. Dance Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. И мы продолжаем наш эфир. Напомню, что Радио Рекорд совсем недавно анонсировала второй танцпол фестиваля «Белое» на сцене «Осколки вечности». Так называется этот второй танцпол. Состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театро». За пультом там будут Алексей Юнион, Кинки Саунд и другие. 3 октября. «Белое» в Санкт-Петербурге. Билеты на radiorecord.ru. Мероприятие 18+. Ну и также расскажу вам о том, какие треки мы послушаем с вами уже в ближайшие 60 минут. Это будут новинки «Рафаэль», «Got to be cool», «Рекорд микс». Том Боксер и Алекс Маком.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд
1: реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
2: Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам сегодня в 20:00 на «Домашнем».
7: 16+.
8: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
9: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
9: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
9: На телеканале «Ю».
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
14: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
15: Погнали!
14: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 22:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
16: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71.
17: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
18: Вкусно! Габа Джуба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
19: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
20: Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры в ЖК «Ласточка» в Самаре. Красивый вид на парк и город, просторы, тишина, дома. Все это часть вашей повседневной жизни. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
2: Акция действует с 1 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Застройщик, организатор акции, ООО «ЗСК Девелопмент». Скидка в размере 300 тысяч рублей от стоимости квартиры предоставляется при заключении договора участия в ремонте строительства трехкомнатной квартиры, расположенной в строящемся объекте недвижимости. Не суммируется с другими акциями и предложениями застройщика. Подробная информация об организаторе акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте galastochka.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. 18+.
21: Империал. Больше, чем фитнес. Империал – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.

0: Рекорд. Новости.
1: Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией. Работы начались в апреле 2023 года. При этом новая конструкция закрывает лишь около 15% российско-финляндской границы, общая протяженность которой превышает 1300 километров. С 1 октября россияне смогут вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом через систему быстрых платежей. Лимиты составят 25, 50 и 200 тысяч рублей. При этом операция не считается переводом между своими счетами, поэтому комиссию могут взять оба банка. Карен Хачанов объяснил успех на US Open хорошей подготовкой и постепенным набором формы. Россиянин вышел в четвертьфинал, обыграв американца Лернера Тьена, 15-ю ракетку мира. При этом перед турниром Хачанов проиграл 4 матча подряд и впервые за 9 лет опустился на 50-е место рейтинга ATP. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Рекорд Клаб. Сегодня с 23 часов. Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: И далее в эфире Рекорда. Лови немного актуальной информации о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 12, завтра же пройдет небольшой дождь и также до 12 градусов тепла. А еще напомню, что каждый будний день намного приятнее начинать в компании с Рекордом. А также любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. А также «Трэш-пати», где в 8.40 мы слушаем неформатные треки. Совсем скоро начнется специальный розыгрыш ко дню рождения самарского Рекорда, а пока еще возвращаются любимые игры. «Тачки», где ищем машины с одинаковыми госномерами, «Инфосотка», выясняем, какие из интересных новостей правдивые, и «Я не местный». В ней мы проверяем тебя на знания улиц города. Кстати, в ней ты можешь выиграть приглашение на прогулку вдвоем на квадроциклах. Ну и само собой, в разных играх ты можешь выиграть фирменную артезианскую водичку Рекорда от бренда «Кристальная». Еще много полезной и важной информации. Все это с 7 до 11 мега утром для детей старше 12 лет.
1: Внимание! Канал в Телеграм «Радио Рекорд Самара». Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111. Скажите «а»?
3: А.
1: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину – вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
4: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки «Имудон» по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от ООО «Альфа-Банк». Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
6: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
7: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212 90.

Всем привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Друзья мои, новость музыкальная. На концерт Kanye West начали набирать персонал. Да, Газпром-арена уже готовится. Несмотря на то, что все-таки площадка продолжает опровергать, не подтверждать, что концерт точно будет, появились объявления о том, что на стадион уже требуется хостес, кейтеринг и все, знаете, как-то на 10 и 11 октября. И вроде как концерт-то быть, а вроде до конца и не ясно. В общем, друзья, готовимся, все затаились, все ожидаем. Интрига года, я считаю. Кстати, заглядывайте в наше мобильное приложение Радио Рекорд и пишите о концерте, который вам удалось посетить. И вот раз, и он вам запомнился на всю жизнь. А можно перечислить, знаете, даже шоу Радио Рекорд? Не обязательно, но не возбраняется. В общем, пишите, не стесняйтесь, я почитаю непременно. В этом часе у нас The Second Voice. Услышим Let Me Be.

0: конечно, Зиверт, «Газ».
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Фьюгл прямо сейчас, «Moving to the Sun», и все это «Рекорд».

0: Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
4: Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
5: ЖК «Уют Парк». Готовые квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Ключи сразу. Звони 331-3000. Застройщик АОСЗ «Кошелев», проект «Самара». Дом сдан. Подробности на сайте «Кошелев».
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
4: Застройщик «Голос» и «Заказ капитала». Проект декларации на сайте наш.ком.рф. Под комбо принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 миллионов 755 тысяч 400 рублей. Машина места 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяч рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
8: Скажите Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
9: Акция в аптеках плюс. Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках плюс.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Ваш бизнес достоин большого экрана. Фронт Сити поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Фронт Сити, 211-06-05. Время быть заметным.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
12: Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00. На «Домашнем». 16+.
16: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
17: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270 70. Самарский металлопрофильный завод.
18: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231 28 28. 231 28 28.
1: Реклама в Самаре 212 99 90. Рекорд.

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины, заявил Дмитрий Песков. По его словам, страна намерена достичь цели спецоперации, но предпочтет это сделать мирным путем. Россия не хотела и не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. Власти Латвии рассматривают полный запрет автобусных перевозок в Россию и Белоруссию, говорится в размещенной публикации на сайте ведомства. Как уточняется, в настоящий момент действует только один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. Тестовое задание при приеме на работу, которое занимает по времени несколько часов, должно оплачиваться, сообщили эксперты. Если кандидата просят несколько часов разрабатывать концепцию или создавать готовый продукт, который компания сможет использовать в коммерческих целях, это может рассматриваться как труд, который должен быть оплачен. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
7: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: И далее в эфире рекорда лови немного актуальной информации о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 12, завтра же пройдет небольшой дождь и также до 12 градусов тепла. А еще у меня для тебя отличные новости. Совсем скоро мы начнем розыгрыш пригласительных на нашу вечеринку в честь дня рождения Радио Рекорд Самара. Состоится она 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Начнем в 9 вечера и будем тусоваться до самой глубокой ночи. И, конечно, те самые хиты за все 22 года и актуальные треки для тебя будут играть резиденты Рекорда, диджей Фил и MC Жан. С понедельника по нашему сигналу попади в эфир и продолжи панчлайн дедушки. Это те шутки, которые ты постоянно слышишь в эфире. Ты можешь знать шутку, либо просто ее добить. Все подсказки будем публиковать в наших информационных каналах в Максе и в телеге Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет. Но если ты не хочешь ждать и гадать, улыбнется ли тебе удача, ты можешь уже сейчас купить билеты по первой цене. Мероприятие запрещено для детей.
0: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Заранее покупай билеты по первой цене на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Время быть первым. Старт продаж нового жилого квартала «Клубный». Возвращение формата малоэтажной архитектуры. Квартиры от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Звоните 331-3000. Застройщик ОСЗ «Корпорация Кошелев». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
3: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
5: Что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
6: Мой миллиметр зашкаливает.
5: Больше приключений. Больше любви.
7: Это все мне?
5: И еще больше теплых премьер.
7: Ты думаешь?
8: Гарантированно.
5: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
9: Коттеджный поселок «Бавария Парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Празднуем день рождения.

0: 5 для детей старше 12 лет. Мы стали старше, серьезнее, дела, встречи, ответственность. Но стоит знакомому треку ворваться в динамики, и внутри вспыхивает тот самый огонь, мурашки по коже. Мы все те же. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Мы просто очень хотим вас увидеть. Тех, кто слушал Рекорд в самом начале. И тех, кто открыл его для себя не так давно. Приходи и зажги, как в старые добрые. Или покажи, как это делают сейчас. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей. Выиграй свои билеты на праздник. Несколько раз в день. По сигналу. Попади в эфир и верно продолжи пенч. Одну из шуток в эфире первой танцевальной. Подсказки, верные ответы ищи в информ-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара. Саша Елош на связи. И несмотря на то, что уже больше, чем неделя прошла с тех пор, как мы с тобой попрощались летом, но на рекорде ты все еще можешь выиграть ту самую нашу эксклюзивную вожделенную водичку рекорда. И сделать это еще, кстати, немножко проще, чем это было раньше. От тебя-то всего-то навсего нужно уметь считать. Сыграем через 15 минут нашу фирменную считалку. Ну и, конечно же, в этом часе расскажу про нашу новую игрушку в честь дня рождения Радио Рекорд Самара. Ну, а теперь рассказываю, что будем слушать ближайшие 60 минут. А здесь у нас Макс Тайлер, Куда, Love Forever. Еще услышим Медузу, I Don't Wanna Go Home. Обязательно послушаем Swedish House Mafia, Like Me. И новую крутую работу от аниме и стайло No Good. Но новый час на рекорде откроет Эйв. Meet Me in the Dark. Это Рекорд Дэнс Радио. Погнали!
2: Празднуем день рождения Радио

2022 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры «Жан» и «Фил» самарскому рекорду 22. Запрещено для детей.

Ну и, как я обещал ранее, разыграем прямо сейчас сразу 4 бутылочки нашей фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». И правила простые. Я ставлю тебе один наш мини-микс, ты его внимательно слушаешь и считаешь, сколько треков в нем замиксовано. Число с верным ответом, сколько у тебя получилось, нужно отправить в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Будешь 20-м верно ответившим, получишь сразу 4 бутылочки фирменной рекордной воды.

0: напиши, сколько у тебя получилось, ну а я сделаю небольшую подсказку. Треков, возможно, было 6, а может быть, треков было 5. Я накинул тебе 2 варианта, ты выбери из них верный и пришли его в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Будешь 20-м верно ответившим, получишь сразу 4 бутылочки фирменной рекордной артезианской воды.
1: Рекорд реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+. Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 22:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
7: Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры в ЖК «Ласточка» в Самаре. Красивый вид на парк и город, просторы, тишина, дома. Все это часть вашей повседневной жизни. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Акция действует с 1 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Застройщик, организатор акции ООО «СССР Девелопмент». Скидка в размере 300 тысяч рублей от стоимости квартиры предоставляется при заключении договора участия в ремонте строительства на трехкомнатной квартире, расположенной в строящемся объекте недвижимости. Не суммируется с другими акциями и предложениями застройщика. Подробная информация об организаторе акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте gkalastochka.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. 18+.
8: Империал. Больше, чем фитнес. Империал – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
9: Коттеджный поселок «Бавария Парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. «Бавария Парк».
10: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейдинг. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Имеется публичная оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от «Альфа-Банк». Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
11: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».
0: Ну что, Самара, дождались, наконец-то, «Радио Рекорд Самара» отмечает свой 22-й день рождения. И пройдет он 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Максимально грандиозно и громко, аж с 9 вечера и до глубокой ночи. Услышишь самые громкие танцевальные хиты за все время, ну и, конечно, актуальные новинки наших дней. Ну а для тебя весь вечер и всю ночь будут качать резиденты «Радио Рекорд», диджей Фил и МС Жан. 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. Ну а также много всего интересного, конкурсы, розыгрыши и многое другое. Так что присоединяйся к нашему празднику. Пока что еще билеты можно купить по первым ценам на kassir.ru. ООО «Kassir.ru» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Запрещено для детей. Ждем тебя.
11: Празднуем день рождения, да?

Пришло время подвести итоги розыгрыша наших 4 бутылочек фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». И не так давно я ставил себе один из наших мини-миксов. Твоя задача была насчитать 5 треков и 5 прислать в личку нашего телеграм-канала либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Марина Тарасова сделала это 20-й. Молодец, красотка, я тебя поздравляю. 4 бутылочки достаются тебе. Но если также хочешь что-нибудь выиграть у нас на рекорде, заглядывай в наши соцсети. Мы там тебе всегда сообщаем, какая движуха происходит прямо сейчас в эфире.

0: Рекорд. Новости.
1: Городские службы Самары переведены на усиленный режим работы из-за затяжных дождей. Основные силы коммунальщиков брошены на своевременную очистку решеток ливневых колодцев, отопавшие листвы и откачку скопившейся воды в микрорайонах, которые не оборудованы ливневой канализацией. За сутки специалистам удалось откачать более 2000 кубометров дождевых вод. На оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили развитие партнерства Совета ректоров вузов и правительства Самарской области. Глава региона подчеркнул, что образование напрямую влияет на долгосрочные результаты работы и формирование кадрового потенциала для ключевых отраслей экономики. Руководитель области сообщил, что с помощником по вопросам внедрения искусственного интеллекта в органы власти Кириллом Галановым уже начата работа по формированию изменений. Глава региона также отметил, что у Самарской области есть большая научно-интеллектуальная база. Вместе с тем, на федеральном уровне меняется подход к организации научно-технологического развития. В образовательном центре «Южный город» Волжского района, крупнейшей сельской школе Самарской области, открылся агротехнологический класс. Новая площадка позволит школьникам познакомиться с современным агропромышленным комплексом, осознанно выбрать профессию и подготовиться к поступлению в профильные колледжи и вузы. Обучение по направлению биотехнологии и пищевое производство начали 55 учеников 7 и 10 классов. В программу вошли предметы естественно-научного цикла с аграрным уклоном. Для практических занятий оборудованы лаборатория и специализированный кабинет и закуплено более 100 единиц современной техники.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
13: Капсикам.
12: Маме скрутила шею весной.
13: Капсикам.
12: Плечо подмывает у сына порой.
13: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
12: Капсикам. И боль на удалении.
13: Капсикам. Моя сила в движении.
14: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
0: Радиоканал 101,5 для детей старше 12 лет.
18: Празднуем день рождения.

0: И далее в эфире рекорда лови немного актуальной информации о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 12, завтра же пройдет небольшой дождь и также до 12 градусов тепла. А еще напомню, что каждый будний день намного приятнее начинать в компании с рекордом. А также любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. А также «Трэш-пати», где в 8.40 мы слушаем неформатные треки. Совсем скоро начнется специальный розыгрыш ко дню рождения самарского рекорда, а пока еще возвращаются любимые игры. «Тачки», где ищем машины с одинаковыми госномерами, «Инфосотка», выясняем, какие из интересных новостей правдивые, и «Я не местный». В ней мы проверяем тебя на знания улиц города. Кстати, в ней ты можешь выиграть приглашение на прогулку вдвоем на квадроциклах. Ну и само собой, в разных играх ты можешь выиграть фирменную артезианскую водичку рекорда от бренда «Кристальная». Еще много полезной и важной информации. Все это с 7 до 11 мега утром для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках «Трэш-пати».
2: Я молод, мне совсем недавно было 30 лет. Если быть чуть-чуть точнее, через годик 40 лет. Квартира в ипотеку и в кредитки. По утрам всегда запор, по вечерам тахикардия. Там, где должен быть пресс, давно пивной живот. Там, где лысина должна быть, появится вот-вот. Молодежь современная, давно в отцы гожу. Но сам того не замечаю, постоянно моложу.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Мы не ждем идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
3: Реклама в Самаре 212-99-90. Рекорд Dance Radio. 22 года вместе.

0: Dance Radio Record.
1: А еще у меня для тебя отличные новости. Совсем скоро мы начнем розыгрыш пригласительных на нашу вечеринку в честь дня рождения Радио Рекорд Самара. Состоится она 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Начнем в 9 вечера и будем тусоваться до самой глубокой ночи. И, конечно, те самые хиты за все 22 года и актуальные треки для тебя будут играть резиденты рекорда DJ Фил и MC Жан. С понедельника по нашему сигналу попади в эфир и продолжи панчлайн дедушки. Это те шутки, которые ты постоянно слышишь в эфире. Ты можешь знать шутку, либо просто ее добить. Все подсказки будем публиковать в наших информационных каналах в Максе и в телеге Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет. Ну а если ты не хочешь ждать и гадать, улыбнется ли тебе удача, ты можешь уже сейчас купить билеты по первой цене. Мероприятие запрещено для детей.
0: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
1: Главный ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х. Возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру. Санкт-Петербург, 12. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
3: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте gili-motors.com.

Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, вы знаете, тут в телеграм-канале Радио Рекорд очередное наблюдение опубликовано. Самые грустные люди на земле, оказывается, мужчины. И не просто мужчины, а именно те, которые ждут своих девушек в магазинах одежды. Знакомо. В интернете набирает популярность аккаунт, где собирают фотки парней в ожидании именно у бутиков Hermès. Не абы где. У них у всех одинаковое, похожее лицо, зачастую грустное. Их можно понять, потому что сумочка такая стоит где-то от 10 тысяч долларов, а самая дорогая ушла с аукциона за 10 миллионов на секунду. Ну вот из плюсов, я знаю, там подают напитки какие-то приятные этим самым грустящим сидящим мужчинам. С другой стороны, ну если, а вдруг это их единственная проблема, ну тогда же вообще хорошо. Ожидаешь девушку, пока она там со своей сумкой, протягиваешь карточку. Вот это, я считаю, проблема, которая не повредит никому, вот честно. Крис Лейк в этом часе и Long Jacket услышим. Продолжение темы моды, да? Еще впереди фанк и The Beat is Rockin'. А еще диджей Гоя и Мичико. Конечно, Yearbox и Graceland.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
4: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.
9: Коттеджный поселок Бавария-парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария-парк.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Норвегия планирует обсудить с Россией безопасность на море и провести встречи между пограничниками и военными двух стран. В российском посольстве подтвердили рабочие каналы связи, но отметили, что из-за негативного курса Осло полноценное сотрудничество по безопасности и стабильности в Арктике пока невозможно. Россия изучает возможность построить железную дорогу в Китай через Алтай. Рассматривают 4 варианта маршрута длиной от 825 до 1123 километров, включая участок в 228 километров по Китаю. Стоимость и сроки пока неизвестны, а перспектива окупаемости триллионных вложений эксперты оценивают сдержанно. Жалоба Камилы Валиевой в Европейский суд по правам человека не повлияет на решение спортивного арбитражного суда, считают спортивные юристы. По их словам, ЕСПЧ не пересматривают такие дела, а рассматривают возможные нарушения прав человека со стороны государства. Ранее суд зарегистрировал жалобу Валиевой на решение спортивного арбитражного суда и Федерального суда Швейцарии. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «Джилленд J6» онлайн в офисах банка или в дилерских центрах «Джилленд». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
15: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
17: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ну вот по поводу травм. Вот Павел напишет. Здравствуйте, товарищ. Работал реставратором купеческого дома. Красил фасад, поскользнулся на краске, пал с лесов и нашампурился на арматуру.
2: А почему вот такую версию никогда не используют те, кто нашампуривается
3: Я реставрировал купеческий дом!
2: Да, а дальше? Да.
3: На краске поскользнулся и нашампурился на арматуру. Вот так вышло, да? Вы все равно нашампурился на...
2: Я обязательно на арматуру.
3: Внизу были баклажаны росли.
2: Подставляй что угодно.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: И далее в эфире рекорда лови немного актуальной информации о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 12, завтра же пройдет небольшой дождь и также до 12 градусов тепла. А еще напомню, что каждый будний день намного приятнее начинать в компании с рекордом. А также любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. А также «Трэш-пати», где в 8.40 мы слушаем неформатные треки. Совсем скоро начнется специальный розыгрыш ко дню рождения самарского рекорда, а пока еще возвращаются любимые игры. «Тачки», где ищем машины с одинаковыми госномерами, «Инфосотка», выясняем, какие из интересных новостей правдивые, и «Я не местный». В ней мы проверяем тебя на знания улиц города. Кстати, в ней ты можешь выиграть приглашение на прогулку вдвоем на квадроциклах. Ну и само собой в разных играх ты можешь выиграть фирменную артезианскую водичку рекорда от бренда «Кристальная». Еще много полезной и важной информации. Все это с 7 до 11 мега утром. Для детей старше 12 лет.
5: В прошлых выпусках «Трэш-пати».
6: Я молод, мне совсем недавно было 30 лет. Если быть чуть-чуть точнее, через годик 40. Квартира в ипотеку и в кредитки. По утрам всегда запор, по вечерам тахикардия. Там, где должен быть пресс, давно пивной живот. Там, где лысина должна быть, появится вот-вот. Молодежь современная, давно в отцы гожу. Но сам того не замечаю, постоянно моложу.

0: Это трэш пати на рекорде.
1: И пускай осков забуду я лапшой, пузик есть небольшой, зато мягкий словно пух.
0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Реки можешь найти по хэштегу трэш пати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорд в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на Кассир.ру. Запрещено для детей. ООО Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украина 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
4: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
3: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
6: Категория 16+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Дэнс-радио.
9: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Открытие банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АО «Теата», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Теабанк» 0+.
1: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 000 рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, как всегда, вместе с тобой вечерочком в течение часа, как пообсуждаем разные новости, только в путь. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, среди главных маркетинговых и особенно политтехнологических манипуляций аудитории есть три следующие наиболее эффективные. Первое — это эмоциональные качели. Это когда сначала людей пугают какой-то типа катастрофы, а сразу после этого предлагают некое простое решение. Второе — это иллюзия большинства. Это когда создается фальшивое мнение, что все вокруг уже поддерживают какого-то кандидата, идею или покупку, и после этого люди идут за толпой. Но для нашей программы важна другая суперманипуляция под названием отвлечение внимания, а именно вброс какого-нибудь громкого или скандального факта, чтобы скрыть реальные проблемы. Именно с нее, с этой очень полезной манипуляцией, мы и кормимся, часто обсуждая скандальные вбросы и отвлекалки, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Российский бизнес могут обязать переплачивать за суверенный ИИ. Правительство обсуждает правила, по которому компаниям придется выбирать отечественную модель, даже если она будет стоить в 1.5 раза дороже зарубежного аналога. По данным журналистов, инициатива исходила от Сбера. При этом суверенный признают только модель, полностью созданную российским юрлицом и работающую на инфраструктуре внутри страны. Сейчас под эти критерии подходит лишь гигачат от Сбера.
2: Гигачат? А гигачат — это типа джига-джага-чат, да? Что-то такое?
1: Ну, как бы так, но гига. Есть нюансы, тонкости. Ну, как человек, разбирающийся, да, специалист.
2: Вижу, вы специалист по гиге. Что это вообще такое, гигачат? Им кто-нибудь вообще пользовался когда-нибудь?
1: Ну, Сбер! Ну, как они его создали, пользуются. Нет. Остальные, видимо, не очень. Нет. Они вот говорят, что все остальные запретить, нет, как бы, бизнесу.
2: Герман Греф наверняка попользовался, чтобы посмотреть хотя бы, что это, когда ему предложили. Ну, окей, хорошо, это все очень здорово. А почему искусственный интеллект, суверенный и отечественный, как было сказано, а называется как-то не по-отечественному, гигачат? Как-то, знаете, это совсем не суверенно. Значит, инициатива исходила от Сбера. Ну, то есть, как бы, Сбербанк хочет, чтобы использовали его ИИ, да, это понятно. Но почему он называется гигачат? Ну, не знаю, ну, хотя бы там, не знаю, ну, хотя бы Сберчат. А лучше вообще не чат, да, а беседа, там, Сбербеседа или, там, ну, Сбертреп, Сбербазар, не знаю, там Сбертерки, например, Сберперетер. А? Почему по-русски не назвать? Тем более на фоне борьбы с англицизмом сейчас.
1: Ну да, ну можно как бы, чтобы уже все-таки торговая марка как бы серьезная себя заявила, как бы вот гигачат. Ну как-то, чтобы узнаваемо было. Знаете, там Гога, он же чат.
2: Он же Гоша, он же чат. Да, это вот хотя бы так. Что за гигачат? Ну реально. Значит, и что там, российский бизнес могут обязать, да, переплачивать за суверенный, значит, искусственный интеллект? Компания придется выбирать отечественную модель, даже если она будет стоить полтора раза.
1: Они что-то знают, как бы, даже если будет. То есть, возможно, как бы, то есть, 100 пудов будет дороже стоить. Ну, как бы.
2: Конечно, нет, значит, даже, так в этом вся идея. Это же в этом идея. Это же, если это идея Сбербанка, а Сбер — это от слова сбережение. Правильно, он работает, сберегает в 1.5 раза дороже.
1: Ну, что-то как-то они себя очень уже бережливые. То есть, ну, есть какие-то пределы бережливости, знаете, которые приходят в скупость, как бы.
2: Ну, ничего.
1: В жадность, жадины и говядины.
2: Главное — это не это. Главное, чтобы у нас был хороший искусственный интеллект, а не вот это все. И вот это действительно важный вопрос. Ведь мы не знаем, насколько ты активно пользуешься искусственным интеллектом, а если пользуешься им неактивно, то ты человек позапрошлого века. Поэтому так или иначе, все там где-то, хоть как-то, хоть на самом бытовом, примитивном, там, шуточном уровне, наверное, им пользуетесь. Так вот, сейчас заговорили про наш суверенный искусственный интеллект. За какой искусственный интеллект ты готов платить? Какой он должен быть, вот, чтобы ты его вот хотел иметь?
1: Сейчас ты, конечно, не платишь, ты как бы накачал себе халявники всяких там, да, как бы.
2: Некоторые платят. Ну так, знаете, ну, какую-нибудь фигню, там, по 5000, там, я не знаю. Вот какой он должен быть? Сейчас он явно несовершенный, да?
1: Да, что он должен уметь, как бы, наоборот, что из него убрать, какие-то минусы, которые сейчас существуют?
2: Абсолютно.
1: Как бы, улучшить, как его.
2: Улучшить.
1: Чтобы, ну, денежку небольшую ты готов занести, как бы, там, ну, такое.
2: Да, что он? Он должен быть умнее, быстрее, может, наоборот, чуть глупее, но честнее, или, там, я не знаю, может быть, ну, чтоб не высовывался, да? Или наоборот, может быть, а чтобы он доминировал.
1: Какие-то,
2: или наоборот,
1: приятные сюрпризы тебе приносил.
2: Да. Вот какой он реально должен быть? Ты понял? Обсудим это в народных новостях.

0: Трамп предложил переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америка. Президент США заявил, что новое название будет звучать гораздо престижнее и красивее. По словам Трампа, многие уже предлагали переименовать штат, который он назвал одним из самых известных по фальсификациям на выборах за всю историю. «Мне нравится», — добавил американский президент.
1: А, ну это главное. Если Трампу нравится, можно... А что?
2: Нравится.
1: Да,
2: нравится.
1: Да, да, да, хорошо, хорошо, nice, nice. Это главное, потому что если нравится Трампу, то можно, не знаю, переименовать все. Даже Монголию в Румынию. Если Трампу нравится, можно даже переименовать Буркина-Фасо в Куала-Лумпур. А почему
2: слушай,
1: нет?
2: Слушай, тут странная логика. Вот в одном заявлении он говорит, что это красиво, престижно, а в этом же заявлении он говорит, что это самый, как бы, известный по фальсификациям на выборах.
1: Да.
2: Это плохой штат.
1: Нет,
2: а он его поощряет. Зачем?
1: Нет.
2: Он же как-то наказать
1: нет,
2: этот штат.
1: Не как-то. Поняли. Он говорит, многие предлагают переименовать штат, который он назвал самым фальсифицируемым, где больше всего фальсификации на выборах. Так нет, вы не поняли идею. Он считает, что если его переименовать, то фальсификации прекратятся.
2: А, то стимулировать.
1: Конечно.
2: Можешь доказать его, как-то сказать.
1: То есть это они фальсифицировали, потому что они были нью-мексиканцами.
2: А почему раньше злой был? Да, у меня велосипеда
1: да,
2: не было, да?
1: Потому что у меня, теперь они будут нью-американцами. Это совсем другое. Ну, а, то есть, значит, что произошло? Значит, то есть Трамп, да, со своей, ну, так скажем, мягко, манией переименования, да, или, скажем так, более политкорректно, со своей главной политической стратегией, и переименование всего во все, он добрался до штата Нью-Мексико. И, значит, хочешь переименовать его в Нью-Америка. И, честно я скажу, это очень странно. Это самая странная новость о, о желании Трампа все переименовать. Потому что для него это совершенно нетипично предложить переименовать Нью-Мексико в Нью-Америка. Потому что обычно, и в этом случае, он должен был предложить переименовать штат Нью-Мексико в штат Нью-Трамп. То есть штат новый Трамп. А Нью-Мексико там в старый Трамп.
2: Нет, нет, нет, нет. Тут как бы тут серьезная политическая игра. Смотрите, если будет какой-то новый Трамп, это то есть, ну, по определению лучший Трамп. А кто же может лучше Трампа, чем сам Трамп? То есть, да, вот такое, что-то новое, все лучше. Ну, как бы, да, если мы этим называем с гордостью, там.
1: Лучше уже, наверное, не будет.
2: Нет,
1: согласен. А тогда какой?
2: Ну, какой? Трамп-Трамп. Трамп-трамп-трамп-пам,
1: да.
2: Ну, как-то так вот, да.
1: Вот поэтому уже пора задуматься о самом главном. Хватит этой мелочевки. Хватит мелочиться с этими переименованиями всего и вся. Не пора ли уже Трампу переименовать самое главное? А именно Трампа. Не пора ли уже его переименовать, я не знаю, скажем, в Льва Толстого? Потому что как там у нас говорят, на словах ты Лев Толстой, да?
2: Ну, на деле Трамп простой.
1: Вот, поэтому... А в чем...
2: Пускай он сначала бороду отрастит и вегетарианцем
1: да
2: станет.
1: Да не надо. Трамп не по этой части, а по переименованию. Он может быть львом или кем?
2: Он должен соответствовать.
1: Ну просто лев.
2: Чтобы босой ходил.
1: Да и...
2: Не, по своим полям для гольфа.
1: Это, понимаете, это уже делать. А переименовать? Вот а что Трампа вот так, чтобы... Может, в шамана?
2: Ну... Нет, ну подождите. Шаман это наш. Ну, сердечки у нас.
1: А, ну да, хорошо, ладно. Ну, в кого? Не знаю, ну не в Наполеон. Ну в кого? В Трампа, ну, чтобы такой... так переименовать его прям совсем, окончательно, бесповоротно уже переименовать, чтобы все.
2: Ну, в Валеру.
1: Какого?
2: Брыканова.
1: Неожиданно. А это интересно. Может, и все кончится.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Рекорд Клаб. Сегодня с 23 часов. Рекорд.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Скажите «а»?
2: «А»?
1: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
3: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Грибники – скрытые лудоманы, уверяют психологи. Каждый найденный гриб дает мозгу небольшую дозу удовольствия и заставляет искать следующий. Во время тихой охоты азарт усиливается из-за прогулки, физической нагрузки и духа соревнования. А настоящий взрыв происходит, когда усилия заканчиваются находкой. Отсюда и главное правило грибника – еще одну поляну и домой. Правда, в отличие от азартных игр, здесь человек получает удовольствие, даже когда возвращается с пустой корзиной.
2: Так, может быть, тогда лудоманов лечить грибами? Или это только усугубит?
3: Нет, гриботерапия, как бы, дело почтенное.
2: Посмотрите, нет, секундочку. Раз грибники скрытые лудоманы, значит, и наоборот тоже верно. Значит, и лудоманы скрытые грибники. И, может быть, тогда, я не знаю, может быть, тогда лудоманам, не знаю, куда-нибудь так в еду тихонечко подкладывать грибы, может, в чай, например.
3: Нет, ну, если в еду, то ничего лучше. Нужно как-то их водить по лесу и подкладывать им грибы в мох, знаете, чтобы они собирали, там, знаете, под валежник.
2: Кому? Лудоманам или грибникам?
3: Лудоманам,
2: а как их вообще в лес заманить своих? Они же...
3: Хоть там казино как бы крутое, в лесу тайное.
2: Они прилипли к своим этим там вишенкам, там этим джекпотам. Как? А в лесу-то вишенок особо нет. Вот как их заманить? Ведь это интересная мысль, конечно.
3: Ну, значит, насильно. Напихать их в басик, микроавтобус и вывести в лес.
2: И чтобы там уже насильно.
3: А там их встречают грибники на опыте такие.
2: И что делают с лудоманами?
3: Гоняют их по лесу.
2: Интересный.
3: Ну, это очень важно, как очень такое странное заявление. В отличие от азартных игр, здесь человек получает удовольствие даже тогда, когда возвращается с пустой корзинкой. Нет! Не получает! По себе знаю!
2: Это вы говорите, как грибник или лудоман?
3: Как и грибник! Вообще нифига! То есть такая. Проклинаешь этот лес, эти грибы чертовы, этих конкурентов-грибников, которые встали раньше в 5 утра, и все, все грибы и подмели, как бы, да?
2: Больше того, ты себя чувствуешь не лудоманом, а лузером, да, даже, вот. Просто, да? То есть, да, понаехали ханурики дешевые, да, на автомобилях, никто этого не понимает, неважно, все грибы подмели, конечно, нет. Но, значит, это нам кто, значит, грибники скрытые, лудоманы, психологи уверяют. Это, конечно, очень важная информация для всех, для нас, но я вот добавлю психологам. Значит, еще более, сделаю, так сказать, к этой важнейшей информации еще одну важную часть добавлю. Потому что, да, возможно, значит, грибники — это скрытые лудоманы. А иногда, говорю как психолог, грибники — это скрытые наркоманы. Если они идут в лес не по те грибы. Знаете, не за подосиновиком, а за под кайфом. Есть же такой гриб, да?
3: Не знаю.
2: У нас ходят. Я слышал.
3: А бабок знаю гриб такой, а вот эти вот.
2: Как?
3: А бабок.
2: А
3: это
2: что?
3: Легально.
2: Что абабок?
3: Ну, гриб такой.
2: А, название абабок? А я думал, что вы говорите? Да. Я думал, уже наелись грибов. Гриб абабок? Вот как. Так... А его едят?
3: Он прекрасный. Это березовики, подосиновики.
2: Очень отлично. Так, окей. Это, конечно, здорово, что грибников сравнили с лудоманами. Но вообще их для прикола так, конечно, можно сравнить с кем угодно. У психологов работа еще не в проворот. Зачем нам это знать? А если уж знать, то что еще могут психологи сказать о грибниках? Я хочу, например, знать о грибниках тогда все. Значит, нам говорят, что они скрытые лудоманы. Но у меня тогда вопрос. А вдруг грибники еще, к тому же, и скрытые анонисты? Например.
3: Ну, вы знаете,
2: а почему нет?
3: Кстати? Нет, почему нет? Действительно, вы понимаете, тут такая штука. Обычно все анонисты скрытые. Ну, то есть, за редким исключением.
2: Нет, есть
3: вот
2: исключение.
3: Я так и думал, что вы будете это опровергать, как бы, да.
2: Нет, ну смотрите, а ведь действительно, вот для психологов тоже есть о чем подумать и поработать за деньги. Они же деньги не зря получают, они скажут, что скрытые лудоманы, а я утверждаю, что они скрытые анонисты. Смотрите, а почему нет? Грибы они дергают? Дергают. У грибов шляпка есть? Есть. За шляпку грибы дергают?
3: Дергаешь шляпку только самый тупой. Нужно же подножку подрезать его. Какой?
2: Ну, бывают же такие грибники. Значит, подозрительно.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Лекарство от старения случайно придумала нейронка. Китайский препарат ретносертип изначально создавали для лечения тяжелой болезни легких. Но у пациентов неожиданно обнаружили признаки омоложения. Через 12 недель показатели биологического возраста снизились сразу по 6 часам старения. Системам, которые оценивают возраст организма по биомаркерам. Препарат уже испытали на людях, однако выборка пока небольшая. Поэтому ученые продолжают исследования, чтобы понять, действительно ли ретносертип способен замедлять старение.
2: Окей, но меня здесь как-то, знаете, смущает слово... Что там лекарство от старения случайно придумала нейронка? А что значит, простите, случайно? Как это было? То есть, значит, изначально, как было сказано, он создавался там для лечения тяжелой болезни легких. Как это он случайно придумал? То есть это опять, значит, как это, знаете, бывает там, какой-то любознательный, значит, малохольный, да, спросил, задал искусственному интеллекту дебильный вопрос. Там, знаете, какой там, знаете, типичный диалог с искусственным интеллектом. Там, типа, хочу омолодиться. Как омолодиться? Есть ли таблетки от омоложения? Там, ну и GPT часто отвечает. Там, волшебные, там, знаете, как он обычно, там, это бывает, волшебные таблетки, значит, которые полностью обращают старение вспять или останавливают его, на данный момент не существует. А тогда дальше этот пытливый ум там, друзья, ну, может, какая-нибудь подойдет? Ну, может быть, там, я не знаю, там как, ну, хоть какая-нибудь таблетка. Он отвечает, нет, не подойдет, но вы можете зато омолодиться с помощью здорового питания, спорта, образа жизни. Чувак снова настаивает, нет, мне такое не подойдет, есть какая-нибудь таблетка. И, к сожалению, на данный момент там нет. Чувак снова, ну, какая-нибудь пилюля. И тут, знаете, как обычно это бывает, когда искусственного интеллекта его долго уговариваешь, он, наконец-то, сдается и говорит, ну, ладно, возможно, существует, попробуй глистогонное. Попробовал, не помогло. Попробуй тогда Виагру. Попробовал, привстал, но не омолодился. Ну ладно, тогда попробуй, как он там, ренто-сертип. Попробовал и не умер.
3: Ну, возможно, это было так, или же просто какая-то, знаете, вот как, кстати, с Виагрой. Вы же Виагру-то замутили для...
2: Ну, случайно, да, для лечения сердца,
3: для сердца, а тут хоба, какое сердце?
2: Нет, ну как придумала его нейронка? Как она, что это значит, придумала случайно? Что это, что там произошло? Что за история? Кстати, в любом случае, я вам что скажу. Я бы не стал доверять лекарству от старения, случайно придуманной, которое случайно придумала нейронка. И там что здесь было сказано? А через 12 недель показатели там биологического возраста снизились сразу по 6, да? Там сколько там чего-то там такое. Ну, послушайте, это, видимо, тоже нейронка. То есть дали какому-то бедолаге, значит, попробовать этот ренто-сертип. А потом спросили ту же нейросеть. Значит, как у него показатели биологического там возраста? И нейронка сказала, да, снизились сразу по 6 часам старения, там ответил искусственный интеллект, не уточнив, что, может быть, снизились, потому что пациент давно мертв.
3: Нет, или просто он тупо сам по себе молодеет, как бы. Выборка-то небольшая была. Просто, ну, такой вот, не, ну, такой редкий человечек такой, Бенджамин Баттон, знаете? То есть молодеет.
2: Нарвались на Бенджамина Баттона?
3: Да, вот такой просто...
2: А рента этот пердидл или как
3: он там? Ну, а он от легких. 3 раза в день после еды.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: этот момент главными врагами музыки в нашей полумузыкальной передаче становитесь вы, дорогие наши радиослушатели, потому что вместо музыки сейчас будете звучать здесь вы, точнее, ваши сообщения, точнее, сообщения тех из вас, кто их написали, то есть вас, дорогих наших пишущих радиослушателей. Мы читаем прямо сейчас народные новости, у нас это называется «Чё там?».
1: Вот тут у нас была новость такая непростая, такая чуточку тревожная, что российский бизнес могут обязать переплачивать за суверенный и искусственный интеллект. Сейчас правительство это обсуждает. Инициатива исходит от Сбербанка, а единственный искусственный отечественный интеллект, полностью отечественный, это гигачат от Сбербанка, собственно. И мы спросили, да, и он будет стоить денег. Мы спросили тебя, за какой искусственный интеллект ты готов платить? Пусть, ну, как, хоть какие-то деньги. Вот чем, какими функциями нужно обладать? Что нужно уметь или наоборот, что из него нужно убрать, что мешает тебе? И очень много у нас таких, знаете, вот я бы сказал, таких староверов по поводу искусственного интеллекта. Вот, например, как Максим. Он пишет: «Привет, блаженные». Такое слово «блаженные» из прошлого. Типа не чокнутые там, да? Не угашенные об дерево.
0: Или вот то слово, которое обычно используют, да. Но вот это интересное мнение. Действительно, интересное мнение людей такого прошлого, да?
1: Вот, «Привет, блаженный. Какой гигачат? Какой искусственный интеллект? Да я до сих пор, если что-то не знаю, иду спрашиваю у деда. Он все знает. А если ему еще 50 грамм накапать, будет целая лекция. Вот так».
0: Нет, ну подожди, чувак, это, конечно, способ хороший. Но есть проблемы, например, в этом случае у меня. Тебе-то хорошо спросить у деда. А мне как? Как мне найти твоего деда? Где мне его искать? Потому что, как это называется?
1: Да, наши деды уже как бы...
0: Да, вот, у меня, к сожалению, деда нету, Кремова тоже. Значит, мне надо искать твоего деда. Да, и как называется это? Интеллект деда или искусственный
1: ИГ,
0: деда?
1: Да.
0: А, ИГ,
1: да. ИД? ИД.
0: Искусственный что?
1: Искусственный дед. А если у вас деда нет, создайте себе искусство. Научите ИИ как бы быть дедом, как бы настроить.
0: Я могу вас научить, вы же скоро подойдете на эту роль.
1: Да и вы тоже, как бы.
0: А вот... Нет, кстати, это хороший. Кстати, нет, это на самом деле это очень важный момент, потому что дед, может быть, знает чисто физически меньше, чем искусственный интеллект, но он знает правильнее. Знаете, как говорят, правильнейшее, да?
1: Ну, конечно,
0: он,
1: да.
0: Он вернее, потому что дед, искусственный интеллект тебе любую фигню скажет, а дед плохого не подскажет.
1: Вообще, если, да, родной дед.
0: Вот спроси у деда, например, что бы вы спросили у деда, если
1: ну,
0: бы...
1: Вот как мы вообще все, куда мы идем, там, да?
0: Что бы дед... Да вот искусственный
1: как,
0: скажет.
1: Как быть?
0: Знаете, там, да? Скучный искусственный скажет. Ответа на этот вопрос в строгом смысле нет. Этот вопрос имеет много аспектов, там, философский, в этом смысле, в этом смысле. А дед что скажет?
1: Дед все это скажет, кто виноват, это вот, там, америкосы, там...
0: Да, правильно все.
1: Да, все по делу, конечно. Искусственный будет вилять, юлить. И вот еще один такой же вот старовер, Андрей, пишет: «Здравствуйте, господа. Засуньте свой ИИ в жопу. У меня головушка есть. Скоро нам всем хана».
0: Засунуть головушку?
1: Нет, ИИ засуньте себе. А у меня своя головушка есть. Скоро нам всем хана. Вот как дед отвечает.
0: Да,
1: всем нам
0: ответ
1: хана.
0: А, так вот, кстати, ответ типичный для деда. Скоро все это кирдык и всем нам. Ну, послушайте.
1: Растащили все, разворовали все.
0: Но он при этом ставит, как его зовут?
1: Андрей,
0: тезка. Тем более это приятно, потому что он ставит очень важный вопрос. Это для меня поставил сейчас. И я даже не знаю, как на него ответить. Видимо, нужно спрашивать искусственный интеллект. А как засунуть искусственный интеллект?
1: Да вот так задницу? Взять и засунуть.
0: Как?
1: Ну, тем паче какой-то иностранный, а не наш, а не гигачат.
0: Нет, само-само. А как спросить? У вас есть возможность спросить у искусственного интеллекта?
1: Нет,
0: Но это действительно интересно. А в чей зад?
1: Ну, в коллективный такой, метафорический зад, как бы, знаете.
0: Да я бы и рад уже невозможно, потому что ни в один зад он уже не вмещается, потому что зады-то у всех маленькие, а искусственный интеллект — это уже мировая глобальная сеть. Давайте я почитаю. Вот смотрите, вот просто сразу попадается вот неизвестный, то плюс три, все не из России. Вот пишет, вот предложение конкретное, да, человек давайте. Пишет, без имени. Искусственный интеллект должен отвечать, как вы думаете, чем? Чем он должен ответить?
1: Ну, как всем тебе, я отвечаю там.
0: Нет, это как?
1: Всем там.
0: А вот чем?
1: Всем деньгами.
0: Он пишет, должен отвечать голосом Кремова. Я не очень понял, если мы говорим про GPT-чат, он вообще голосом не отвечает. Голосом Кремова. Это...
1: Не, ну какие-то есть же Алиса, например, нет, есть. Она голосом Алиса.
0: А Алиса Кремова?
1: Нет. Но она не голосом Кремова.
0: Нет, если как ее сделать? Просто не понимаю, нет, что ты имеешь в виду?
1: Нет, просто завести такой, чтобы GPT-чат отвечал голосом Кремова. Или почерком моим писал. Когда ты не разберешь ничего.
0: Да.
1: А вот,
0: плохая идея.
1: А вот дядя из Смоленска пишет: Слушай, очень серьезная как бы, претензия к этим искусственным интеллектам. Я бы хотел, чтобы искусственный интеллект подсказывал не как правильно, а как по совести. По-отечески. То есть по-отечески подсказывал. Как дед.
0: Конечно, почти. Не по закону, а по справедливости. Да. Это действительно правильно. Потому что сейчас это только как правильно. И вот действительно, а ведь разница огромная. Ведь смотрите, вот как правильно. Правильно это, скажем, дважды два — четыре. То есть, грубо говоря, мы с вами, скажем, вместе работаем, да, и поэтому мы должны поделить зарплату поровну. Это как правильно. А по совести, это когда мы с вами вместе работаем, и я получил 95%, а вы 5%.
1: Ну, а нет, а по моей совести, если по отечески.
0: Не важно, по совести это всегда лучше.
1: Если человек будет отвечать голосом Кремова, он скажет по-другому. Вот для чего это нужно.
0: Нет, вот действительно, он правильно ставит задачу. Правильно. Хочется, чтобы искусственный интеллект по совести, искусственный не интеллект, а искусственная совесть была. Понимаете?
1: И по-отечески так, знаете, вот. Потому что этот искусственный интеллект читает, ставит там кокетничать, там, да, как бы, да, нас там комплименты отвешивать, хвалить, а батя так по-отечески не будет, строго, то есть строго.
0: А он под нас подстраивает,
1: да, все вот, да, вот такой,
0: как
1: да.
0: Он скажет, батя, ну-ка снимай портки, да?
1: В хорошем смысле.
0: Ну, конечно, исключительно. Так, я вот пишет, так, ну что, вот пишет, вот Павел Андреевич пишет, здрасте, товарищи, народ совсем забыл с этим ИИ, что надо пользоваться своим мозгом. Мозг дан при рождении бесплатно. Да, действительно, некоторым мозг дан при рождении бесплатно, и он ничего и не стоит. Да, есть такая проблема. Знаете, мозг как флаер, который на улице раздают. Так дали бесплатно и выбросил. А для этого нам и нужен искусственный интеллект, чувак. Но мы спрашиваем...
1: Все в мозг не впихнешь.
0: Как, да? Вопрос-то в том, как его сделать более совершенным, что убрать, что добавить.
1: А вот еще вот одно мнение по поводу. Человек с ником Dark Soul пишет. Да фигня эти все ваши искусственные интеллекты. Главное, духовный подъем и прогресс. Ну, а как прогресс, как бы это его...
0: Искусственный интеллект, это не прогресс,
1: не
0: конечно.
1: Не прогресс, да?
0: Ну, нет, конечно, какой же прогресс? Это упадок. А вот туда вот духов, это прогресс. Вот как его сделать, чтобы вот такой духовный подъем
1: вот
0: был?
1: По-отечески, чтобы он как бы, да?
0: А вот пишет, а вот Оксана пишет. Зачем нужен ИИ, с которым нельзя поболтать о сексе? GPT-чат не особенно обсуждает... интимные темы. Солнышко, дело в том, что о сексе можно поговорить даже с пылесосом. Причем с пылесосом можно даже не только поговорить, если уж на то пошло.
1: Кстати, о сексе можно поговорить.
0: Конечно.
1: Мне вот товарищ рассказывал, что говорил. Да, говорил. Искусственный интеллект поддержал беседу.
0: Ну-ка про товарища.
1: Ну, там есть один товарищ.
0: Я понимаю, да, что он сказал?
1: Ну, сейчас он уехал.
0: Ну, разумеется.
1: В Ижевск.
0: После того, как ответил искусственный интеллект, как можно поговорить. Вот пишет Елена. Добрый вечер, КХ. Да никакой гигачат не нужен. Информация и так через край в голове не помещается. Ну, слушайте, вот тут надо позвонить, потому что это по существу.
1: Вот, кстати, поэтому, если информация не помещается, то как раз таки вот для этого нужен искусственный интеллект, потому что в него помещается информация.
0: Видимо, у Елены есть возражение. Поэтому я ей звоню, сейчас мы узнаем. Это один... Видите, у нас сегодня нету этого нашего Цербера. Нам можно
1: подольше.
0: Петуха. А что
1: это
0: такое?
1: Это не знаю, это вы точно не видели.
0: Елена, дорогуша, это я неправильно или это? Или что неправильно? А где наш набирающий телефон? Он тоже уехал в отпуск?
1: Да, они все уехали в отпуск.
0: Куда?
1: МИАС. Там сейчас сезон.
0: Чего? Сейчас еще раз попробую. Не-не, что-то не так, Солнышко, никак не дозвонится. Ладно, давайте последний сообщение.
1: А вот тут мы, кроме искусственного интеллекта, кое-что говорили о грибах, и, видимо, по этому поводу человек пишет. А Хабенский лучше бы Чехова сыграл. Вот это был бы урок для всех.
0: Это вы что-то спросили у искусственного интеллекта? У GPT-чата?
1: Нет.
0: А почему это?
1: Ну вот, лучше бы Хабенский Чехова сыграл. Был бы нам урок всем.
0: Иногда искусственный интеллект, даже искусственный интеллект говорит более в тему. Поэтому он нам еще нужен.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Скоро пассажиров могут начать пускать в самолеты и поезда через Макс-ID. Минтранс обсуждает такую возможность. Идея в том, чтобы использовать российский мессенджер для идентификации при посадке, как сейчас на некоторых направлениях уже используют биометрию. Глава Минтранса Андрей Никитин назвал проект перспективным, но пока его еще не утвердили. Конкретных сроков введения нет.
2: Не-не-не, секундочку. Что значит могут начать пускать в самолеты и поезда через Макс-ID? Вообще-то главный вопрос, а будут ли туда пускать без Макс-ID?
3: Да. Вот если я, например, вот я сам из Таджикистана, у меня нет российского мессенджера. Да вот как мне? А я хочу проехать вот по внутренним железным дорогам.
2: А вы выглядите и так,
3: да,
2: и так.
3: Да, вот как мне быть?
2: Это самое главное.
3: А я
2: вопрос.
3: Законно, все у меня нормально, как бы там, с документами.
2: Это главное. Потому что все равно было сказано, идея в том, чтобы использовать российский мессенджер для идентификации при посадке, да, как сейчас в некоторых там направлениях уже используют биометрию. То есть использовать российский мессенджер, то есть Макс, для идентификации при посадке? Окей, а такой вопрос. А паспорт? А паспорт для идентификации пассажиров уже не подходит? Устарел?
3: Ну, паспорт тоже, видимо, будет подходить, но там не так красиво. Не
2: да,
3: так
2: там
3: изящно.
2: Фотки просто не такие красивые. А в Максе на аватарке там вообще может быть даже фотография голого Брэда Питта. А это красиво, да?
3: А разве можно в Максе чужие?
2: А я не знаю, я просто...
3: В ВКонтактике, да, можно.
2: Вот, нет, в чем тогда дело? То есть паспорт это что, больше не модно? Так может быть тогда его вообще отменить? Или сделать вместо паспорта Макс? Вместо пенсионного Макс? Вместо студенческого Макс? Вместо книжки садовода Макс, наконец. Вместо книжки садовода можно сделать Макс?
3: Да, это, подождите, я так я думал, что уже с самого начала, как только Макс запустили, туда автоматически перевели книжку садовода.
2: Да? Я не знаю там, просто, да? Ну вот я ее спрашиваю.
3: И пасечника тоже книжку там туда же.
2: А это что? Это удостоверение
3: Ксима.
2: Ну, и что там глава Минтранса, да, назвал, типа, проект перспективным, но пока он его еще не утвердили. Но, смотрите, пока его еще не... Вот действительно, проект реально перспективный, конечно, все очень удобно и классно, но пока его не утвердили, пока можно просто, знаете, в тестовом режиме, в самолеты, пока вот, ну, еще не утвержден, собственно, Макс, пока не через Макс-ID, да, пускают только через Макс-ID. А пока вот в таком вот режиме можно в самолеты пускать только Максов, то есть людей с именем Макс. А если, скажем, ты не Макс, то с другом. У всех же есть приятель Макс.
3: Вот, кстати, у меня с этим напряженка. Можешь поделиться? Отсыпьте немножко вашего Макса.
2: У меня есть один.
3: У меня вот нет, правда, реально. Так, чтобы близкая душа. У меня знакомый же есть, чтобы полностью доверял я ему. Таких у меня нет.
2: Нету? Ну вот, да, ну пока он сложнее.
3: Умер, Максим.
2: Нет, ну так же, как и с... А кто-то...
3: Да? Был, да.
2: Видите, вам не повезло. Ну можно, я, конечно, подожду.
3: Дэйв! Фиг с ним.
2: А вы не знали, про что он может пригодиться? Нет, а если действительно, пусть вот, да, вот сейчас Макс-ID пока не работает, да, ну пусть просто приятель Макс твой, не знаю, родственник, друг, не знаю, муж, за тебя какой-то на самолете на входе.
3: А Максимыч подойдет? Да, да. Олег Максимыч. Или чуть-чуть, или хоть на ближних рейсах.
2: Да, или с фамилией Максимов тоже, да, подойдет. И пусть он за тебя словечко замолвит перед посадкой. Мол, там, ты там, человек, ровный чел, там, да, так сказать, проверенный Максом, да. Можно лететь.
3: Все, лети.
0: Крем-хруст-шоу. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
4: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Radio Player. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Секс может пробить заложенный нос не хуже назального спрея. Ученые подтвердили это на 18 парах. Участникам измеряли носовое дыхание до секса, сразу после оргазма, а затем через 30 минут, час и 3 часа. Сразу после секса заложенность действительно уменьшалась примерно так же, как после спрея. Но эффект держался недолго. Через 3 часа показатели возвращались к исходным. Ученые связывают это с сужением сосудов и уменьшением отека слизистой после оргазма.
2: То есть секс – это еще и от насморка? А от поноса нет? После вот секса ничего не сужается, чтобы не дрестать? Нет?
3: Наоборот, иногда бывает. Знаете, бывают такие затейники, после чего как бы дрищешь, как не в себе.
2: Да, верю, Кремов, верю. А от непроизвольного попукивания сексом не лечат? Нет еще?
3: Да нет. Ну, смотрите, это палка о двух концах, в хорошем смысле слова, не про секс.
2: Если про секс, то палка – это в плохом смысле.
3: Секс может заменить спрей, значит, получается, и спрей может заменить секс.
2: Ну, как бы да.
3: Назальный.
2: Конечно, нет.
3: Назальный в смысле спрей, а не секс назальный.
2: Вот, у меня здесь очень много вопросов. Ну, даже, честно говоря, у меня тут другой вопрос. Окей, хорошо, секс помогает от заложенного носа. Ну, хорошо. Ну, а как же тогда быть с вонью от носков? От насморка хорошо, от вони от носков это, наоборот, смертельно. Знаете, как говорят, одно лечит, другое калечит. Нет уж, лучше вообще без секса.
3: Но вы снимаете носки во время секса свои и оставляете их на балконе. И проблема будет решена.
2: Балконов, балкона нет, а носки есть.
3: Ну, заверните их в полиэтилен.
2: Ну, а я не понял, а в чем смысл этого невероятного открытия? То есть это нам секс как средство от насморка рекламируют? Типа, заходите в аптеку за сексом ночью. Знаете, помните, там улица, фонарь, аптека. Или наоборот. Таким образом нам рекламируют секс. И тогда в этом больше смысла, потому что, типа, сегодня сексом уже настолько перестали заниматься, да? Потому что вся эта порноиндустрия, все эти секс-игрушки, вся эта индустрия, направленная на самоудовлетворение, как бы, да, без партнера, да, прям вот она развивается прямо на глазах. И решили нас, ну, чтобы мы хотя бы иногда занимались, решили нас заманить в секс проблемами с насморком. То есть используйте секс,
3: да,
2: как
3: сейчас,
2: капли в нос.
3: Сейчас осень, конечно, как бы там. Вот хотя бы какой-то повод был, хотя бы причина.
2: И участникам, что там, измеряли носовое дыхание до секса сразу после оргазма, а затем, что там, через 30 минут, значит, и сразу после секса заложенность действительно уменьшалась. Ну, вообще-то это как бы более-менее естественно. А потому что ведь бывает же... А бывает, знаете, вообще такой секс, после него туберкулез уменьшается, и рост даже уменьшается.
3: Вот тут вообще ничего, все противоестественного. Смотрите, забирают носовое дыхание до секса и сразу после оргазма. Я бы ни за что не хотел, чтобы мне сразу после оргазма замеряли носовое давление. То есть, я только...
2: Что с ним хотели?

0: Нашим людям вот такие советы давать точно нельзя. Потому что у нас, знаете, во-первых, услышат звон, да, не проверят, там, а САКС помогает от насморка, а у нас еще у людей меры нет, да, там не разберутся и членом в нос. Ну, подумаешь, что
1: на самом деле. Перепутают сайт. Спрей, как бы, с...
0: Не, не надо совершенно, это совершенно не то, что нам нужно. Значит, нам нужно... Если как бы назальный секс, это... Это ж так называется, да?
1: Ну, бывает у некоторых, да. Некоторых, да, да.
0: Это от насморка?
1: А это, оказывается, от насморка. Пометил себе.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов и 55 минут. Кремов уже привстал, надел свой пурпуэн и форсет, короткие приталенные куртки с подкладкой. Сразу же две собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 5 минут, читаем сообщение, чего там.
1: Ну вот по поводу искусственного интеллекта очень много нам дельных советов надавали. Привет, КХ. Про нейросети вполне применимо правило, озвученное в фильме «Брат». Любишь медок? Люби и холодок. То есть за быстрый и красивый ответ нейронки без напряжения собственных мозгов приходится расплачиваться потенциально опасным ответом. Постоянно нужно быть начеку и все перепроверять. Вот был случай при ремонте авто. Спросил, как открутить закисший штуцер на тормозном суппорте или суппорте, не знаю уж как. А мне этот ваш искусственный интеллект посоветовал его паяльной лампой погреть. А когда я переспросил, уточнив, что он вообще-то из алюминиевого сплава сделан, то он спокойно ответил, ну тогда его греть открытым огнем категорически нельзя. Ну максимум феном чутка подуть. А если бы я не переспросил?
0: Подожди, я не понял, а это медок или холодок?
1: Это как бы готов платить. Как бы. Нет, просто... Медок — это быстрый ответ на любой сложный вопрос. А холодок — это расплавить как бы себе деталь автомобиля паяльной лампой алюминиевую.
0: Ну, раз уж ты, дорогой друг, берешь за иллюстрацию всеми нами любимый и самый, один из самых высоких по цитируемости фильмов «Брат», то я бы, так сказать, по-другому бы сравнил. Не любишь медок, люби и холодок, а другую поговорку. Муж в Тверь, жена в дверь.
1: Да.
0: Или жизнь висит на нитке, а думает о прибытке. Как сюда это присобачить?
1: Или не брат ты мне, интеллект искусственный. Так, вот Василий пишет. Привет, господа. Платить, имеется в виду, за искусственный интеллект вообще не имею намерений. Хоть я и транжира, но внутренний я постоянно считает шекели и не разрешает покупать подписки на всякое цифровое дерьмище.
0: Внутренний. А как у вас с внутренним этим я, господин?
1: Да, у меня точно так же, как у Василия. Мы с ним в этом смысле земляки.
0: Да, в этом смысле внутренний я один и тот же.
1: А вот из пишут там то ли из США, то ли из Канады, плюс один номер начинается. Человек с ником Юшкина Медников. Ну, двойная фамилия. По теме. У меня был плохой опыт с ИИ. Он мне подсчитал налоги за 25-й год, а я только 3 дня назад вышел. Непонятно, вышел на свободу или вышел на работу только вот сейчас, в 26-м году, он за 25-й подсчитал. Я даже не понимаю.
0: Может быть, это одно и другому не потянет. Вышел на свободу, на работу.
1: Да, как чистой совести,
0: сразу.
1: Да.
0: Почему нет? Ну, а кто подсчитал налоги? Искусственный интеллект?
1: Да,
0: а он этим занимается? Ну, вообще, искусственный интеллект сейчас,
1: конечно,
0: он максимально внедрен во всю сеть, в том числе и в налогу, везде. Он сейчас его, все его юзают, так или иначе.

0: кстати, вот я могу сказать, да, искусственный интеллект, у него может быть проблема. Он иногда там что-то, да, ну, иногда он недостоверную информацию там, да, иногда он где-то косячит. Но вот в подсчете налогов он никогда не косячит в пользу налоговой. Ну, вот как? Он служит ей вообще...
1: Нет, в пользу налоговой. Нет, в пользу налоговой он как раз-таки косячит в пользу налоговой. Вот как в этом случае, что посчитал налоги за 20-й год. Не косячит в пользу человека, который считает налоги.
0: Почему? Он же должен будет платить за налоги.
1: Ну, да.
0: Ну, значит, в пользу налоговой.
1: Вот Елена пишет. Да. А еще ИИ круто встает на твою сторону в споре со второй половинкой. Очень удобно тыкать мужу в лицо, что я ей сказал, что я во всем права. А он урод!
0: А он не успевает использовать искусство? Хотя, когда тебе в рожу уже тыкнули, да?
1: Ты урод, да.
0: Ну, тут дело не в искусственном интеллекте. А кто успеет быстрее тыкнуть в рожу ответом искусственного интеллекта? Правильно? Поэтому тут надо вот эти навыки еще вырабатывать. Если мы хотим быть людьми 21 века, нам недостаточно просто пользоваться искусственным интеллектом. Нам нужно уметь быстро в рожу тыкать ответ.
1: Конечно, да. Чтобы, а кто первый встал, того и тапки.
0: Да, давайте я... Вот Денис пишет. Гигачат! Что про гигачат? Сделан на основе китайского ИИ. Нифига он не суверенный. И сервера находятся у Сбера. Как вы думаете, где?
1: Где? В Сбере?
0: Нет.
1: Ну как, логично же.
0: Нет, ну может быть в Сбере, но за рубежом. А что, Сберы за рубежом есть в некоторых странах?
1: Ну, а у них за рубежом?
0: Ну,
1: подумал, в каком-то хорошем зарубежом.
0: Ну, хорошем, да? Зарубежом. Нет, конечно, разумеется. А, ну, и, ну, поэтому что, вот какой бы вы вывод сделали?
1: Я никакого не сделал, я не разделяю мнение слушателей.
0: По поводу чего?
1: По поводу сервера в Сбера.
0: А, я тоже совершенно, нет. Я считаю, что я...
1: Сберу Сберова, у него в Сбере.
0: Ну, что, или не все, или все? Давайте последнее.
1: Так, пользуюсь гигачатом, но уже реже, чем раньше. Тупой он, капец. Пробовал перейти на Алису. Это вообще повелитель цифровой деменции. Теперь только чат GPT, не меньше.
0: Ну, ладно, ну, давайте напоследок. Вот Владимир пишет, из России. Привет, парни. Я вот вообще не пользуюсь ИИ. И... Че, дальше у меня зависло. А мне пользуется ИИ и...
1: И.
0: И. Подпись. Ну что, ну у нас пока такой подписи нет, да, мы и пользуемся, вы пользуетесь же ИИ,
1: ну,
0: да?
1: Так, это на полшишки.
0: Но мы сами еще не ИИ, поэтому все, в любом случае, раз мы не ИИ, или мы, простите, слушайте.
1: Да а, все, нет. Уже пора валить, как бы, уже.
0: Нет,
1: все, рвать когти, все.
0: Рассуждаете не как ИИ.
1: Все.
0: ИИ, вот понимаете, вот в этом и плюс ИИ, он никогда когти не рвет.
1: ИИ, не рвать когти? Да, уважаемый дорогой Кремов, вам срочно необходимо рвать когти.
0: Вот, а если вам еще когти рвать рано, и вы хотите остаться и надолго, и прокачаться, заходите на мой телеграм-канал, смотрите, кто заговорил, он называется. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: А вас также тьфу, господин Кустарев. Тьфу
0: на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие. Вы, конечно, знаете, как оно называется. Это рекорд-пати, друзья, наша радио-вечеринка в прямом эфире, где мы с вами не только танцуем, но еще и раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, ловим мощный плюс вайбик. Ну и, разумеется, в ближайшие 120 минут слушаем классную музыку здесь, на рекорде. Конечно же, прямо сейчас я предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радио-тусе рекорд-пати.

0: На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропро. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
3: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-Банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
2: Квартира, кладовая и паркинг за 8 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
4: Застройщик ООО «Советская Капитал». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Покупка принимается отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина места 1 3 600 рублей. И кладовая 441 тысяч рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Fusion Record Remake.

0: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: В свою очередь, хочу напомнить вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью и непринужденностью можете найти огромное количество интернет-станций, если что, их там более 100 штук, выбрать понравившиеся, добавить в избранные, конечно же, можно, чтобы впредь долго не искать. Ну и, конечно, найдите интернет-поток Пати 24 на 7 хотя бы один раз, чтобы он всегда был под рукой, потому что это продолжение нашей радиовечеринки, но уже в интернет-формате. А прямо сейчас давайте еще 90 минут потанцуем здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати.
1: Рекорд.

0: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
2: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: ждем идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
1: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
2: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
0: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
3: Телефон рекламный.

спать, а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, прямой эфир Радио Рекорд, тут Рекорд Клаб Шоу через полчасика будет обязательно. Я расскажу вам о свежих клубных треках, обсудим их у меня в Телеграм-канале. Также есть мобильное приложение Рекорда, где у нас более 100 интернет-станций. Выбрать можно, выбрать нужно, добавить в избранное, конечно же, легко, чтобы впредь долго не искать и всегда они были под рукой. Далее по расписанию еще 30 минут, мы танцуем здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати. Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

плейлисты «Радио Рекорд». Далее же по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда «Рекорда» отобрали специально для вас в рамках «Рекорд Лаб Шоу». Обсудим их у меня в телеге. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и властью данной я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех композициях, которые музыкальная команда Рекорда и я отобрали специально для вас на этой неделе. В ближайшем часе мы вам, собственно говоря, мы с вами ими поделимся, да. А прямо сейчас мы стартуем Рекорд Клаб Шоу вместе с Argy и Seven Skies, так называется Morda. Релиз состоялся 28 августа на Aiden Records, новом лейбле Anima, и вошел в его дебютный сборник Digital Renaissance Volume 1. Кстати, Argy уже здесь не первый раз появляется в истории Aiden Records. Это один из артистов, вокруг которых Anima формирует свою новую музыкальную платформу, а сама Morda, в смысле композиция, более темная и прокуссионная сторона мелодичного техно, плотный грув, напряженная атмосфера и очень характерная для Argy работа с драматикой. Argy и Seven Skies. Morda.
0: Рекорд Клаб.

0: характер. Меньше атаки, больше мелодичности, пространства и постепенно нарастающее напряжение. Колин вообще один из артистов, которые очень хорошо чувствуют грань между клубным треком и почти кинематографичной, что ли, электронной музыкой. Поэтому неудивительно, что его композиция оказалась в первой компиляции Anima. Колин, When the Fire Starts to Burn.
1: Рекорд Клаб, Team

0: Далее, буквально с первых секунд, друзья, этот Windscream Axel F, релиз 28 августа на Sovereign Dusk. Это новая тек-хаус-версия знаменитой темы Харальда Фальтермайера из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз». Тот самый синтезаторный мотив, который многие помнят еще по оригиналу 1984, если не ошибаюсь, и последующим версиям, конечно же. Windscream превращают его в тек-хаусовую работу, оставляя узнаваемую мелодию, но пересобирают все вокруг клубного грува. Windscream Axel F, здесь в Record Club Show.
1: Record Club.
2: Team Vox. Watch the whole club move. Axel Foley on the floor. Sirens in the groove. Detroit fire in the step. Watch the whole club move.

0: Каждая реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
0: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
0: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
0: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
0: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

Juan Brizuela, Possibility. Релиз состоялся 28 августа на DIY Dynamic Music в рамках 52-го выпуска серии 4 to the Floor. Почти 7 минут в оригинале Extended версии. Это как раз тот самый случай, когда треку не нужно никуда спешить. Здесь у нас, опять же, глубокая басовая основа, постепенно развивающаяся мелодичная линия. Короче, получилась довольно гипнотическая история с очень аккуратной драматургией, которую мы постараемся, так сказать, сжать в одну радиоверсию. Здесь у нас типичный почерк современной стороны лейбла DIY Dynamic. Рэм Симон и Juan Brizuela, Possibility. We'll be right back.

вместе с очень интересным соединением двух совершенно разных миров. Дон Диабло и ASAP Ferg, Playing Jane. Релиз состоялся 28 августа на Хексагоне, шестиугольнике. Причем история началась с бутлега Дона Диабло, который он играл в своих сетах, а после реакции публики композиция превратилась уже в официальную коллаборацию с ASAP Ferg. Он приехал на студию, он записался, и они, собственно говоря, все дело свели. В результате фирменный бейс хауса Дона Диабло плюс характерный рэп-вокал Ферга. И название здесь не случайно. Это переосмысление его известного Plain Jane, но уже в полноценном клубном формате. Дон Диабло, ASAP Ferg, Plain Jane. Record Club. Team Vox. Up in the ball, hit the walls like graffiti.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Record Club. Team Vox.

0: Пацанами, с сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу напоминаю вам про телеграм-канал и плейлисты Радио Рекорд, про мой личный телеграм-канал Team Vox. Там у нас собрано огромное количество музыкального контента. И все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу и Рекорд Релиза тоже там ищите. А этот новый эпизод, который мы совсем скоро дропнем в интернет, тоже найдете в этих двух телеграм-каналах. Поэтому, как только вы увидите, что мы его выложили, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Скажу вам огромное спасибо за это. Очень вы поможете этим, собственно говоря, продвижению нашего подкаста в интернетах. Ну а далее по расписанию вторник. Вторник, точно. Значит, у нас здесь в Рекорд Клабе появятся совсем скоро мои друзья Нитрина и Баур с их новым диджей-сетом для Рекорд Клаба. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос. Пока.
1: Рекорд Клаб.
2: Team Vox.
3: И мостов поставь, шей нам большая спать. И мостов поставь, шей нам бегов, аман. И мостов поставь, шей нам я вон на сань.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Нейтрино и Баур.
2: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, 9 сентября на календаре, а значит, новый весенний Нейтрино и Баур на первой танцевальной полночь. Со вторника на среду, как обычно, встречаемся в это время, чтобы представить час лучших танцевальных треков на волнах Радио Рекорд. Поехали!

Ну что ж, на очереди полнейший эксклюзив. Jack Dial и DJ Baur. Body Talking выйдет только 11 сентября. Ну и прямо сейчас в эфире от Нейтрино и Баура. Далее много интересного. Не переключаемся.

Ну и в совершении нашего сегодняшнего часа новинка супертрек Somebody You Should Know, Da Gotti, Dead Guitar и Art Bad на волнах Радио Рекорд. Нейтриный Бау, ровно час лучшей танцевальной музыки, ровно через неделю, со вторника на среду в полночь, на следующий Лена Попова, технический перерыв. Всем пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: В Санкт-Петербурге 1:00. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд», как всегда, в ночь со вторника на среду. И сегодня с 1:00 до 2:00 в эфире гость, артист из Краснодара, артист из лайнапа фестиваля «Сияние». «Сияние» пройдет 12 сентября в городе Краснодар. Кстати, ребята уже третий год подряд объединяют любителей электронной музыки, собирают их вместе. В этом году событие пройдет в порту 219. Две сцены общей вместимостью более 2000 человек, мощный звук, свыше 20 артистов и впечатляющая дневная и ночная программа. И сегодня ночью мой гость Пранч, участник лейбла Message 431 и резидент проектов Reverly и Insomnia. География его релизов распространилась от России до Германии и Португалии. Пранч создает гипнотический грув для уединения человека с музыкой. И с его слов сегодняшний микс о том, как легко холодный машинный грув может обуздать природу человека. Я желаю всем приятного прослушивания.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио «Рекорд Самара в МАКС». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Thank you.

0: через полчаса в Рекорд Клабе. Оливер Хелденс.
1: 1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это технический перерыв на волнах Радио Рекорд. Сегодняшний мой гость – артист из Краснодара Пранч, участник фестиваля «Сияние». «Сияние» пройдет 12 сентября в Краснодаре. А у нас с вами еще ровно полчаса.
0: Еще больше техно вы найдете на интернет-радиоканалах «Техно», «Innocence», «Гипнотик» и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении «Рекорд Дэнс Радио».

2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Пришло время прощаться. Это была программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Меня зовут Лена Попова. Напоминаю, что мой сегодняшний гость из Краснодара. Зовут его Бранч. Он участник фестиваля «Сияние». «Сияние» пройдет 12 сентября в пространстве «Порт 219» в городе Краснодаре. Я тоже с радостью присоединяюсь к лайнапу и прощаюсь с вами на данный момент до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Пока! Thank you.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

My aesthetic mind.

0: and my aesthetic mind.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.